0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Все одуванчики без парашютиков, и как заманчивы идеи чудиков. Безумец, гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим мы звериной ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

кресла? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесла? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Друг, скажите номер вашей планеты в Тинту.
1: Забыли, родной.
0: Какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться?
2: Вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет?
0: Нет, нельзя. Надо знать.
1: Да можно. Значит, сработало хреновина. А этот козёл-то с дырочками там, что ли, остался? Пошли.
3: Тихо.
1: Здравствуйте.
4: Подбросьте нас до города.
5: Чатл.

0: Это не Земля. Это планета Плюк. 215 в Кентури. Галактика Кинзадза.
1: Хватит мозги пудрить.
2: Думай. Диаметр орбиты твоей планеты. Название планет твоей галактики. Какие знаешь? Думай.
3: Какой дурак на Плюке правду думает.
4: Вот в клетках и сидите.
5: Нельзя, я читлани.
1: Так советовать, так все читлани. Уйди отсюда!
6: Желтые штаны, два раза в пол. Моему наберешь его.
2: Дотронешься, и целоб прилетит, ноги выдернет.
4: Ты чихала на вашего целоба?
5: Я говорю, скрибач не нужен. Вот результат.
1: Раз, два, три.
7: Мама, что я буду делать? Мама, как я буду жить?

0: Пошли, скрипач, в открытый космос.
1: Вовка, ты так не шути. Здесь кислороду 2% от нормы.
2: Скажи хоть раз в жизни правду.
3: Скрипач нужен.
4: Танут, планета, где меня родили.
5: Мы в планетарии это узнали.
6: Да, родной.
2: Врут они, дядя Вова.
4: Конечно.
5: Нет, Гидеон, не врут.
6: Молодой еще.
5: Они из-за этих спичек всю вселенную на карачках проползли бы.
2: Пошли планету делить.
4: У меня мама грузинка была.
7: Вы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. Мы пацаги с планеты Земля.
8: Будьте любезны, номер вашей планеты.
7: 013 Тентуре.
0: Если ты подумаешь, что ты хреновина не трамплюкатор, это будет последняя мысль в твоей чатланской башке.
9: Давай играй в джабу и делай, что хочешь.
10: Нет, финансмали. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.

0: Go!
1: Сгибать.
2: Дядя Оля.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гетфанк! Гетфанки! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм-н-блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партий всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Papa's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель – это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Delvon Lamar Organ Trio.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

разных тум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой. И мы едем...

домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Говори.
3: Всем привет, я ухожу.
2: Врет она, короче. Итак, друзья, всем привет. Добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня среда, а это значит, что очередная программа «Миксер» в эфире. Вот, сразу же могу поздороваться с Колкой. Привет тебе, дружище. Антоха, здравствуй. Ванька, приветище. Стрела Морфея, обоим здрасте. Кстати, как там аппендицит Морфея поживает? Натаха, приветище. Вадим Манцев, привет тебе тоже огромнейший. Вот, ну что, открыл я голосовалку и расстроился, друзья, расстроился. Нет, ну, конечно, понятно, сатисфакция победила, потому что они молодцы. Я просто сегодня сделал так, я обычно этого не делаю, но сегодня мне стало интересно, а кто вообще делал репосты? Кто делал репосты? Я вам скажу, кто их делал. Их делала Satisfaction, их делали Mertfairy и их делали Shiva. И вот, собственно, этих-то ребят мы и забираем. Вот, да, заметьте, кстати, Zucher не сподобен на волосатые руки. Как бы я не любил остальных участников, но, тем не менее, по результатам голосования у нас победила группа Satisfaction. Вот, на втором месте у нас шли Mertfairy и Shiva. Вот забираю я их в ништяки, собственно, Mertfairy и Shiva, и Satisfaction у нас будут победителями. Ставим три трека нон-стопом, после чего продолжим основную часть программы. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, приветище всем. Привет всем, кто к нам уже подключился. Привет всем, кто только включился. Давайте еще раз напомню, как с нами общаться. У нас есть, во-первых, Аська 96475, кто пользуется этим зверем. Есть у нас WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на группу, дабы быть в курсе последних новостей, голосовалок и прочей важной части из нашей жизни. Котиков мы не постим, поэтому за спам не переживайте. Вот, хочу сказать привет еще Юрке. Здравствуй, дружище. Отправил твой джингл Сереге, и сегодня я уже его даже слышал в репетиционном эфире. Сегодня Серега отрабатывал эфир со следующими участниками, которых вы услышите завтра. Вот, и уже твой джингл я там слышал. Славик, здравствуй, дружище, давно тебя не было. Серега Стрелков, привет. Родик, здравствуй. Так, вот Морфей пишет, вырезали на больничном. А что, до больничного не могли тебе вырезать? Надо было вырезать до больничного, потом отправить тебя на больничный. Ну, насколько я помню, аппендицит — это такая штука, которую, когда вырезают, ты просто тупо лежишь и бухаешь самогонку. Поэтому, как бы, у тебя сейчас все хорошо. Так, группа «Болты», привет. Ванька Евдокимов, здравствуй. Антоха вот пишет, эфир был вкусным, но большинству насрать на голосовалку. Да, я с тобой соглашусь. Ну, как бы, я начну потихонечку карать те группы, которые игнорируют. Просто раз им не интересно, значит, мы их больше брать не будем. Ну зачем нам это надо, тратить время, тратить ресурсы, когда есть много групп, которые хотят участвовать в программе, которые хотят биться за эфир. Вот, пусть лучше у них будет больше шансов. Так, вот Колка пишет, голосовалка работает так, как не надо, ограниченный круг должен решать. Ну так ограниченный круг откуда берется? Если музыканты не привлекают своих слушателей, то круг получается ограниченным. Так, что там у нас еще? Все. А, Ванек вот пишет, победители распределились прям так, как я для себя их расставил. Ну, как бы все было заранее понятно, прям по ходу эфира. Ну, я думал, камбоджасы не подведут, но как бы вот решил сегодня волосатую руку не включать. Просрали так просрали. Анжелка, приветище тебе. Ну и, собственно, поехали, друзья. Поехали, начнем уже основную часть программы «Неформатный миксер». Абсолютное зло Колянова Фрекенбок расставила треки по одному ей известному принципу. И первой группой в сегодняшней программе у нас будет группа «64-й регион». «Я вернусь» называется трек, памяти Талькова. Ну, как бы для нас это вполне себе прям вот реальный чувак. Из присутствующих в эфирном чате у нас Натаха, допустим, землячка Игоря, а я, скажем так, вот прям мой папка сильно дружил с Игорем, и первые альбомы именно записаны были в студии ДК профсоюзов под шустрыми ручками моего отца. И, собственно, что про себя ребята написали? А ни хрена они про себя не написали, кроме того, что дислокация у них Саратов. Называются они 64-й регион, трек называется «Я вернусь». Поехали, ставим, слушаем. Еще раз напомню музыкантам, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои сообщества, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. Для этого все и делаем, все карты вам в руки, это не возбраняется, это приветствуется. Итак, поехали, 64-й регион, «Я вернусь», слушаем. А, Саратов же, поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, привет еще раз всем, кто к нам только что подключился. 21-24 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Ты что-то хотел сказать? Она протянулась и сидела. Ты думаешь, если ты улыбаешься в микрофон, тебя все видят?
3: Нет, я не могу это повторить, то, что я тебе сказала.
2: А, ты не можешь это сказать. Ладно. Итак, друзья. Так, чего я хотел же сказать? Я хотел, во-первых, сказать здрасте Анатолику, привет тебе. Сашка Шубина, привет! Кто там у нас еще? Димка Подгорнов нарисовался, здравствуй тебе. Андрюх Шубин, привет! Вроде никого не упустил. В эфирном чате все нарисовались. Так, читаю, что народ пишет по треку. Так, Антоха пишет, неплохо, спокойно и не напряжно. Димас вот пишет, спать хочу от такой музыки. Ванек пишет, сочно звучат ребята, текст зачетный, в целом очень достойно. Колка решил, что Ванек пишет, сочно звучат ребята, текст зачетный, в целом очень достойно. Колка решил, что сегодня нельзя.

0: тематическая вещь. Человек Анатолик пишет: прикольно, мне нравится, что-то в этом есть. Вот, и хочу вам еще сказать, что сегодня я заметил, что ВКонтакт обновился. ВКонтакт обновился, но тупит, блядь, по-прежнему. Так, вот Юрок пишет: что-то не хватает, может, уверенности в голосе, а так не напряжно слушается. Вот, Натаха пишет: у нас в Щекино, на родине Талькова, вот такой памятник соорудили в том году. Кстати, в том году была в Питере в октябре, попали в Александро-Невскую лавру, когда там был концерт памяти Талькова. Знаменитостей много было, помнят Талькова. Ставроград тоже творчеством Талькова занимался, сам расскажет, если захочет. Песня «Зачет». Так, Слайк пишет: а эту песню, кроме как с таким вокалом и саундом, не исполнишь. Согласен, что не всем понравится, но хочу отметить, что музыка и солист максимально гармоничны с текстом. Это ли не плюсик? Это ли не плюсик? Так, Родик написал: вот, легко слушалось, под настроение, звук гитары мой, люблю такую обработку. Анжелка вот пишет: очень-очень хорошо. У болтов нет комментариев, болты забили болт. Так, Серый вот пишет: послушал и сразу забыл. И Родик написал: хеллоуня, хеллоуня. Ну, не знаю, Вадиму понравилось. Кот, а тебе здравствуй. А тебе, скотина, здравствуй. Здравствуй, кот. Вот, мы нюхаем твои ботинки.
1: Твою же мать, кот, вот ты реально кот.
0: Ты знаешь... Коляновна прям пришла и в лице изменилась.
1: Сказала: был кот.
0: Был кот, был. Вот, ну что делать? Ну, мы работали, у нас ноги промокли, а сушиться нам надо, поэтому что делать? Вот, ладно, друзья. Отзвучал у нас 64-й регион, город Самара или Саратов? Я вот потерялся. Где она у меня? Саратов. Саратов.
1: В глушь.
0: В глушь. В глушь Саратов. Страны. Вот, закрывай их вкладочку и переходим к следующей группе. Следующая группа у нас не группа, а проект Сергей Онский.
1: Ты даже не смотришь, как я, кого я куда поставила.
2: Такой
1: наглый.
2: А это что на нахуй, Керебельме?
0: Вот, далее у нас Сергей Онский. Город Москва указано в дислокации. Что там у нас? Про себя ничего не написано. Соответственно, ставим и слушаем. «Ветер с реки» называется трек. Друзья, не стесняемся, комментируем. Поехали, ссылочку сейчас выкину.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:35 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок. Ну, вернее, одна ее правая нога, которая уперта в микрофон. Вот, и чё хочу возмутиться-то я? Я сейчас не на музыку. Они, суки, обновили ВКонтакт, и эта тварь не реагирует даже на мой жирный смайл. ВКонтакт больше не реагирует на жирный смайл и ведет себя абсолютно, как ему захочется. Вот. Ну да ладно. Поэтому, друзья, не обижайтесь, если чьи-то комментарии там пролетят куда-то. Я их, конечно же, увижу потом, когда-нибудь. Но сейчас они как-то вот прям совсем хреново отображаются. Вот пока то, что вижу, зачитаю. Итак, Димас вот пишет: «Саунд хорош, саунд хорош». Сижу, говорит, бухаю под это дело. Смысл не уловил, но душевно. Для неформата очень форматно. Ну, как тебе сказать? Для неформата форматно. А что сейчас формат? Вот я не знаю. Неформатное радио называется неформатным, потому что, ну, нет формата. У нас всякие песни звучат, всякая музыка звучит. Что значит формат для неформата? Не понимай. Моя, твоя, не понимай. Обоснуй. Так, далее. Далее, Серый вот пишет: «Привал, всем привет». Привет тебе, Серега. И что там у нас? И все. Всем привет. Привет. Здравствуй, друг. Родик пишет: «А мне нравится и голос, и звуки музыки. Или я уже нахоловинился, хотя с пары бульков пива раненько начинать буянить и любить». Не, любить не поздно никогда. Любить не поздно никогда, буянить, кстати, тоже. Так, Юрка вот пишет: «Да, мощный ветер с реки». Дальше, вот Антоха пишет: «Кто же так херово свел? Кто же так херово свел? Ты знаешь, нормально сведено. Я не знаю, Антох, что тебе так не понравилось. Очень даже качественно все звучит. Вполне себе, ну, по крайней мере, вот в моих колоночках». Так, Котейка написал: «Прикольно». Стрела Морфея пишет: «Спокойно, традиционно, хорошо продуманный гитарный партий». Вот, кстати, вот если отталкиваться от прошлой песни, да, «Памяти Талькова», вот у меня почему-то Сергей Омский больше, или Омский, а, Омский, не Омский, а Омский, больше сассоциировался сейчас вот с Игорем. Прям вот очень сильно похоже было. Кстати, но это не специально. Специально ничего не подбиралось. Так, Антоха вот пишет: «Уши вянут от напряга». Не знаю, Антоха, ты переходил в качалку? В качалку больше не ходи на этой неделе, тебе хватит. Так, Серый пишет: «Начало было неплохое, ожидал что-то более мясного». А что, куда мяснее-то? По-моему, вполне себе в данном жанре очень даже. Так, Рустам пишет: «Слишком затянуто». Тут да, не могу не согласиться, ибо, сейчас скажу, сколько это все звучало, 6 минут 24 секунды, это перебор вообще. Серега Онский, вот советую тебе сделать радиоверсию песни, потому что это не только для меня, да, не только для слушателей неформатки, это вообще, я тебе просто открою страшную тайну, что на всех радиостанциях, ну, по крайней мере, на которых я когда-либо присутствовал, если трек больше 3 минут, на него уже смотрят так вот кривенько. Кривенько глядят и говорят: «Ах, неудобное время, неудобное, длинное». Слушатель напрягается, начинает искать другую станцию. Вот, поэтому для пиара надо всегда иметь радиоверсию, то есть 3:20, вот, ну не больше. Так, далее, вот... Серый пишет: «Запись, правда, очень, прям очень даже. Песню не понял, не знаю, что сказать, вернее, понял. Я как бы по другую сторону баррикад, поэтому посыл не зашел». Ребят, я слова не слушаю, скажу честно, потому что, ну, очень много всего проходит. Слова не слушаю автоматически, не потому что не хочу, а у меня просто мозг отключается. Слушаю, в общем, целом аранжировку, вот как все это звучит прям вот в в круговерть, а потом, если песня нравится, конечно же, начинаю переслушивать, начинаю вникать в слова, но это обычно там с третьего, с пятого раза, не раньше. Так, Славик вот пишет: по ветру с реки у меня создалось впечатление, что нет гармонии между музыкой и вокальным исполнением. Хотя по отдельности и то, и другое достойно. Оттого пришлось напрягаться, чтобы вслушаться в смысл песни. А это для меня более важно вне танцевальных песен. Ну, не знаю. Не знаю. Я опять же повторюсь, как человек, который лишен проблемы слушать текст, ну, мне как бы вошло. Так, Колко вот пишет: не, нельзя комментить. Да почему нельзя-то? Что ты за гад-то за такой? Начинай бухать уже. Начинай бухать. Так, Родик пишет: текст песни точит мозг смыслами. Хорошо, когда в тексте есть не только буквы. Молодцы. Ванька вот пишет: качественная хардуха. Правда, смысл с первого раза трудновато въехать. Нужно переслушивать. Зацепил. Так, теперь куда я потерял мышку? Вот же она. Показать еще 4 комментария. Вот, подобное на дорожном радио звучит, обосновал. Ну нет, ну Димка, ну ты что? Ну ты что? Нет, не соглашусь. Так, Вадиму понравилось, ставит плюсик. Родик возмущается вместе со мной. Вот они ВК обновили, ус моржовый, да, хрен моржовый. Тут, вот как только перешел хороший продукт в руки корпорации внешней разведки России, а именно Mail.ru, вот сразу же началась какая-то херь тупорылая и непонятная. Ну да ладно, будем привыкать, а что делать? Ну и собственно все. Собственно все, больше никто ничего не написал. Поэтому едем дальше. Колян, а тебе как трек? Ну оторви уже, я не знаю, свою пушистую попку от этого вот, от кресла. Бякни что-нибудь.
3: Бя.
2: Вот.
3: Ей... Да ничего.
2: Ей понравилось. Колянова. Она сидит, обнимается с собаками.
3: Да.
2: Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Ноль эмоций». Так, сейчас я закрою Сергея Лонского. Закрыл «Ноль эмоций». Так, дислокация. Ярославль. Хороший, сука, город, но по объездной ночью... Ну, сейчас не знаю, раньше лучше бы и не ездить. А если бы и дождь, то, ну, вообще жопа дороги не видно. Так, город Ярославль. Про себя ребята написали следующее. Группа создана в 2017 году. Состоит из 3 человек. И, собственно, все. А, вот, играем в стиле постгранж. Постгранж. Что есть постгранж, мы сейчас услышим, потому что для меня сие есть великая тайна. Итак, группа «Ноль эмоций». Трек называется «Верить и ждать». А, кстати, «Ноль эмоций» с Александрой Шубиной. Трек называется «Верить и ждать», город Ярославль. Ставим, слушаем, поехали. Ссылочку сейчас кину во ВКонтакте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Друзья, меня реально начинает бесить контакт. Вот он меня прям вот реально начинает бесить. Давайте, у кого есть Телеграм, пишите комменты в Телеграм, в WhatsApp, вот в Viber, в любую херню, только не во ВКонтакте, потому что он тупит. Это мразь просто вот. Мало того, что он перестал реагировать на мой ЖС, жирный смайл, и не обновляет комментарий, так он еще, падла, и заставляет меня их каждый раз пролистывать по 20 штук. Ну это что? Это идиотизм. Это какая-то мерзость. Друзья, напоминаю наши другие мессенджеры. Аська, 96-4-7-5. WhatsApp, Viber, 902-75-3-0-59. В Телеграме мы находимся, там собачка неформатка. Вот, пишите туда, там будет оперативнее, потому что, ну, ВКонтакт вообще прям вот, ну, реально бесит. Вот прям вот просто бесит. Меня такого давно набора хреновых эмоций не было. Вот, ладно, отзвучали у нас только ноль эмоций. У меня сейчас их не ноль, у меня их сейчас целая масса, но не по отношению к песне, а по отношению к гадостному ВКонтакту. Верните, сука, этого Павлика, как его, Дурова. Как его, Дурова Павлика. Отдайте ему акции, пусть он дальше, он вернет все назад. Так, что пишет народ? Димка вот пишет: огоньки Трубецкого. Серый спрашивает: постгранж ли это? Антоха вот написал: неплохо. Интересуется, будет ли сегодня мясо. Скучно. Серый вот написал: ноль эмоций. Молодцы, напористо. Соло, не соло. Вокалы в дуэте ласкают Родика. Родик, ты мало пива выпил.
3: Еще рано всех любить.
2: Еще рано всех любить. Давай, начинай пока всех ненавидеть. И где уже, блядь, скриншот твоей секретной тетрадки с сиськами? Где?
3: Где сиськи?
2: Где сиськи две и на них, вернее, тетрадка под ними? Что за моб твою ять? Что вообще, почему сегодня нет флешмоба? Друзья, давайте сегодня будем фотографировать. Что мы будем фотографировать? Давайте будем фотографировать за окном и фак ВКонтакту. Вот прям пишем на руке: ВКонтакт, ты тупой. И фоткаем за окном без вспышки, чтобы видеть отголоски вашей погоды, потому что у нас все тает, снег кончился. Хочу знать, что происходит у вас. Так, что там у нас? Анжелка пишет. Анжелка пишет местами даже ничего. Все. Все, Анжелка, я тебя
3: закрою.
2: Удаляю из друзей, к чертовой матери. Так, гранжа не было. Вокал гранжовый местами, пишет Рустам. Ванька пишет: если не придираться к заявленному стилю, песня понравилась, звучит ровненько. Стрела Морфея пишет: позволим себе отметить, что это не совсем постгранж. Блять, о чем они все говорят? Что такое постгранж? Хотелось бы больше развития, пишет Стрела Морфей. Я не знаю, Стрела или после аппендицитовый Морфей. Так, Колка пишет: а я не обновлялся с 900 лохматого года и нихуя не тупит. Да не ты не обновлялся, ВКонтакт обновился, чудо ты наше бобруйское. И он тупит, а не мы. Мы-то вообще не обновлялись. Так, Серый пишет: не понял, где там гран что. Вот, предлагают мне смс-ки прислать. Нет, друзья, смс-ки не надо, у меня тут там начнется блум-блум-блум каждую секунду. Это тоже не айс. Где толстый из микрофонов, спрашивают. Дилдо. Дилдо у меня в руках. Так, и темно у нас. Все,
3: не
2: я...
3: верим пока фотографии.
2: Не верим,
3: нет.
2: Темно у вас. Кинь нам как квадрат Привалова. Черный квадрат Привалова. Прямоугольник. Хоть ромб. Какой? Постгранж. Постгранж, да. Вот Коляновна озадачилась. Она сейчас меня будет просвещать по поводу того, что есть постгранж. На самом деле, я не понимаю, о чем вы все говорите. Вот Родик кинул нам с балкона вид, а где, блядь, тетрадка? И почему...
3: Где сиськи?
2: Не, сиськи вон внизу идут. Вон какая-то тёлка с длинной тенью, и к ней подошел маньяк. Я вижу, у него сверкнул нож, но, походу, походу. Что ты мне? Постгранж. Мне Коляновна тыкнула в ребро ножиком, говорит, начитай, панк, альтернативный рок, хард-рок, гранж. И что? Это хрень какая-то. То, что ты мне сейчас показала, не укладывается ни в одну мою концепцию. Ни в одну. Это все равно, что петь панк-шансон. Стиль альтернативной музыки, вышедший из гранжа и приобретший. Куда ударение ставить?
3: Куда хочешь.
2: Так, довольно широкое распространение на большой сцене после 94 года. Убери от меня эту хрень. Это неправильно написано. Это вообще какая-то хрень. Вот, уколки, смотри. Вот, я сейчас всех повеселю. Вот, вообще всех. Уколки. Обновление ВКонтакта вручную ставятся.
3: Какую ручную?
2: Какую, мать твою, ручную? Колка, друг мой. Это сайт. Они обновили свой сайт. Вот, им вообще насрать, ставишь ты, не ставишь там обновление. Просто они сделали тупой сайт. У нас есть прямоугольник Привалова. Начинаем торг. Начинаем торги. Итак, первые 10 дохлых лягушек я даю за этот прямоугольник Привалова. Кто дает больше? Дохлых собак. Дохлых собак не докладывать. Вот Анжелка пишет, это Бобруйск. Анжелка, я понял, почему вы разошлись. Все. Я все понял. Так, ладно. Что там у нас дальше, друзья? Группа Болты. Группа Болты. Все, Колка, мы уже поняли, что ты из Бобруйска. Все уже можешь не предлагать. Так. Далее у нас группа Болты. Сейчас я найду, где у нас эта хрень вкладочка. Вот же она. Так, подожди, отзвучали ноль эмоций. Закрываем. Болты. Итак, комические куплеты. Комические куплеты это... А, вот, город Колпино. Город Колпино, панк-альтернатива. Есть, описал его, цитирую. Группа – самобытный коллектив, который не подстраивается под коммерческие веяния на современной рок-сцене. Мы не играем канонический панк, потому что панк – это выходить за рамки. Канонический панк – попса, а мы делаем свою музыку. Мы боремся за смысловую нагрузку в песнях, стараемся сохранить корни русского рока. Нам есть что сказать, и вот мы говорим. Друзья, я вот могу сейчас сразу сказать, вас сейчас просто начнут распинать за одну только сопроводиловку. Вот, и, ну, это ладно, это я расскажу потом, а сейчас мы слушаем. Итак, группа Болты, город Колпино, трек называется «Мне так нужен шум». Ставим, слушаем, ссылочку сейчас кину, и пишите все-таки уже в WhatsApp, Viber, я не знаю, в Telegram, мы там называемся «Собака Неформатка». Вот, добавляйтесь туда и пишите туда, там я хоть буду видеть все комментарии. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, у нас тут битва, понимаешь, ВКонтакта и Зухера. Я откровенно посылаю его нахер, но он мне упорно показывает первые три комментария и предлагает по 20 штук прогружать. Вот, чем я сейчас, блядь, и занимаюсь. Спасибо тебе, внешняя служба разведки Mail.ru. Вы испохабили еще одну хорошую вещь. Нет, одноклассники я не имею в виду. Вот оставались бы вы, сука, в одноклассниках. Ну, куда вы во ВКонтакт полезли? Ладно. Ладно. Начинаю читать, где местами даже ничего. Местами даже ничего. Так, вот же показать еще 16. Замечательно. Итак, мы с Коляновной приняли эстафету селфи. Не, не селфи, как это? Флешмобов. Флешмобов неформатных. От нас две фотки, одно пожелание ВКонтакту и второе, собственно, что у нас за окном. У нас рыжий черный прямоугольник Данилкиной. Вот. Так, ладно, читаем, что там народ нам понаписал по болтам. По болтам Антоха вот написал неплохо. У Сереги трещат рамки моего беспробудного конформизма. Я даже не понял, что ты написал. Я уже даже не буду думать о том, что ты подумал. Вот, Анжелка нам скинула угрюмые пейзажи Бобруйска. Слушай, у вас прям фу, бля, действительно. Почти как у нас. А чем ты заплакала линзу смартфона? Я так подозреваю, сопли. Сопли. Вот, сильно так размазать картинку можно только соплями. Колка вот пишет, напишу, все, не выдержал, решил прокомментировать. Такое надо живьем слушать, в записи панк не вставляет. Не вставляет. Так, Леха Кот пишет, ждали от песни с Валерьевной большего. Но, судя по описал, я же сейчас вот, я прям сейчас начинаю перечитывать. Давайте по фразам. Самобытный коллектив, ладно, согласен, может быть. Который не подстраивается, согласен. Мы не играем канонический панк, потому что панк — это выходить за рамки. Вот, ребят, честно, без обид, вот вообще обидеть вас не хочу ничем. Ну вот чем сейчас вот этот панк отличился от там 2000 треков, которые мы ставили в течение там 15 лет до этого. Ну вот, мне кажется, вот вообще ничем. Вот 100% прям вот такой, как это называется? Как это называется? Морально устойчивый? Нет, постоянный? Нет. Как? Как? Столб. Столб истины. Ну, давай, подсказывай. Синонимы. Фрекенбок. Ну, понял. Вы не видели это лицо, друзья. Вот он сидит, столб. Вот он, столб сидит. Да. Так, ладно. Что там у нас дальше? Юрка вот пишет, болты не на шутку разболтались, молодцы. Храните корни русского рока. Русского рока, друзья мои. Русского панк-рока. Русский панк-рок. Вот, прям начнем отсюда стрелять по болтам гайками. Вот, изначально панк к нам пришел откуда? Вот, оттуда. И вот все, что пришло в то время, оно как бы осталось на этом же уровне. И в то время, как то, откуда пришло, развивалось, развивалось, развивалось и выросло таки во всякого рода нирваны, там, я не знаю, лимбискиты и прочую интересную хрень, а наш панк-рок, он так вот на том уровне остался. Как бы, ну, не знаю, это лично мое мнение, друзья, просто я не люблю панк, честно скажу, поэтому, ну, мне сложно комментировать. Так, Стрела Морфея пишет, динамично, бодро, энергично, молодцы ребята. Вот у нас фототетрадки. Так, сегодня у нас
1: сиськи где?
0: Широкий охват действительности. Сочная характеристика членовки. Членовки. Язык музыкален, легкий намек. Все, все, дальше читать не буду. Больше, да, под любую песню написал Родик. Это под любую песню. Так, ладно. Серегу вот впечатлило. Слайк пишет, по заявленной смысловой нагрузке ничего не понял, если честно. А драйв присутствует. Жаль, На соляре фоновый драйв убрали. Родик пишет, песня звучала горячая, понравилась. Болты написали, заходите, слушайте альбом. Друзья, заходите, вот ссылка есть. Если кому понравилось, конечно, туда. Так, и вот пишет Зухер, вы не слышали альбом. Ребят, честное слово, вот честно вам скажу, просто я каждый день, каждый божий день на неформатное радио грузится целая куча музыки. Вот, и я еще даже не дошел до свежезагруженной, я где-то вот там, которую грузили полгода назад. Это с учетом того, что каждый день 100-200 треков отслушивается. Поэтому, ну вот честно говорю, я слушаю прям вот долями секунды. И до альбома вот честно не дойду. Вот при всем желании. Даже если бы я любил панк, я бы до него не дошел. Вы знаете, я на самом деле очень, как это называется, вот люди, они надо мной удивляются. Я недавно совсем удивился, услышал песни, которые, оказывается, уже записаны и спеты давно. Я говорю, какая херня, что же они делают? А мне сказали, а это написано год назад. Вот, представляете? То есть я абсолютный кретин в музыке. Вот, и собака подтвердила. Ладно, едем дальше. Вот сейчас мы переходим в сопливый Бобруйск. В сопливый, понимаешь, Бобруйск. Анжелка мажет соплями, а колка сопли смахивает. Итак, группа «Земля королевы мод». Трек называется «Заноза», скажем так. Прям вот занозистый трек. Прям вот свежак-свежак-свежачок. Буквально неделя треку. Ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21, что там, какой 20, 22, уже, мать его, 09, блять, я все сломал, 22.09 на наших зеленых системных, смотрите, сколько до вас от нас уже, с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрэкенбок, наша Аська 96.4.7.5, наш телеграм, собачка, неформатка. Вот вижу, туда пишет Родик мне. Что-то пишет, вот в общем круто звучали. Я запутался в комментах. Давайте не будем писать во ВКонтакте. Это тупая социальная сеть. Давайте ее бросим к херам. Давайте будем жить в Одноклассниках. Не, лучше в Mail.ru. Давайте лучше в Mail.ru переписываем. Вот, ладно. Читаю комментарии, которые, кстати, в телефоне тоже ни хера не обновляется, но там хоть они подряд идут. Вот если ты обновил, то они хотя бы здесь все внизу, не надо опять прогружать. Поэтому я буду заглядывать в телефон. Вот Димка написал и вновь попса. Димас, чем тебя удивить? Чем? Что тебе включить, чтобы тебе было хорошо? Чтоб тебя прям вот разорвало нахер в клочья, чтоб разлетелся мозг на мясо, кости и сперму. Так, Юрка пишет, отлично сведено. Антоха пишет, неплохо, вокал в куплетах Шевчука напомнил. В каких местах Шевчука тебе колко напомнил? Вот, кстати, друзья, я в первый раз услышал, как колко матерится. Он даже в Вайбере со мной никогда не матерился. Даже в Скайпе, сука, не матерится. А тут прям раз и на тебе прям вот отматерился. Вадик пишет, утро февраля 17-го Саша Башлачев прыгнул. Да, было такое дело. Стрела Морфея пишет, весьма-весьма даже с нецензурщиной, но мы бы укоротили чуть. Чуть бы укоротили. Вот, а вас уже укоротили. Буквально сантиметров на 7 аппендицита меньше стало в вашем организме. Вот. Так, Юлька пишет, я хоть из болотов, из болтов, но песня мне как девушке нравится. И да, ДДТ напоминает. Юлька, молодец. Я сейчас к тебе добавлюсь в друзья. Так, вот спрашивают, кто сиськи просил. Кто сиськи? Нет, сиськами называется двухлитровая пивная бутылка. Кто не знает? Это для тех, кто не пивоман. Поэтому коровье вымя сиськами назвать, ну, никак нельзя. Никак не. Как минимум это можно назвать. Подожди, а что готовят в вымени? Там как какой-то рулет готовят. Ну-ка, девочки-кулинары, давайте нам срочно расскажите, что готовят из вымени. Так, что там пишет нам... А, вот что ты любишь. Ты любишь оргазм Нострадамус. Ну, я же говорю же. Мозги, кости и сперма. Так, Серега пишет. Группа Динамит очевидно напоминает. Слайк пишет. Все отлично, кроме нихуя, не в тему. Исполнено супер. Слова хороши, музыка гармонична всему. Но вот ни нахуя эти нихуя. Ты знаешь, вырвалось, видимо. Видимо, прям вот с чувством человек написал. Так. Анжелка написала, что колка бессовестный. Димка пишет, мат в конце песни ничего не решил. Рустам написал, да, и все. А Серый отправился за сиськами. Все, друзья, больше у меня в комментариях ничего нету. Ничего больше нету. Вот, Анжелка Слайку ответила, что все в тему, потому как она знает, в чем дело. Вот, и мы этот секретный заговор никому не расскажем. А итак, едем дальше. Далее у нас группа «Резервная копия». Вот сейчас, я думаю, Димас должен порадоваться. Сейчас смотрю. Вот одно название. «Резервная копия» с песней «Недоделанный клоун». Вот же. Вот это, по-моему, предел мечтаний. А итак, город Екатеринбург, а именно Свердловск. «Резервная копия», «Недоделанный клоун». Про себя ребята написали следующее. Ну это, видимо, про песню, потому что вот написано, продолжается работа над первым LP проект «Резервная копия» под рабочим названием «Жадное желание жить». Вот. Ну и тут, в принципе, дальше про, вот этот LP сам мы не будем читать. Про группу ничего не написано, кроме состава. Ну и, собственно, поехали, ставим, слушаем. Итак, Свердловск, Екатеринбург, кому удобнее. «Резервная копия», «Недоделанный клоун», ставим, слушаем. Ссылочку сейчас кину. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:18 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже ненавижу ВКонтакт. Давайте мы будем добавлять везде хэштег ненавижу ВКонтакт. Он тупой. Так, у нас нарисовалась группа «Резервная копия». Привет вам, «Резервная копия». Желают всем доброй ночи. Так, Антоха пишет: «Неплохо, неплохо. У Натахи вот нету времени клей с пальцев отлепить и написать коммент. Из «Вымени гуляш» делают. Песня веселенькая». Натаха, какой, блин, из «Вымени гуляш»? Ну ты чё? Гуляш — это мелко порубанное мясо, тушеное со всякой дрянью в бульончике и прочими,
3: может, холодец какой-то,
2: хренотенями, которые найдутся в холодильнике. Вот, а из «Вымени», я помню, из него какой-то рулет делают, и как-то он круто называется.
3: Срулет?
2: Хрен выговоришь, да, срулет. Вымилет. Вымилет. Вот. А так, Ванька пишет: «Динамично, задорно, со смыслом. Зашло». Ванек у нас сегодня, он прям меломан. Маламут. Так, «Стрела Морфея» пишет: «Гармонично сделанный трек, есть развитие, динамика, понравилось». Так, вот, тушеное вымя Коляновна нашла. Тушеное вымя, вымя жареное в сухариках, вымя говяжье, тушеное вымя. Нет, ну вот рулет какой-то, отбивные из «Вымени». Вы представляете, бить молоточком по этим коровьим соскам? Господи, я только это себе представил. Я человек, который любит мясо, но отбивное вымя — это, по-моему, чересчур. Так, лидер группы «Болты» слушает вашу программу. Спасибо тебе, чувак, ты у нас сегодня с пивом, а мы сегодня, знаешь, чем запудрились? Мне Котейка сегодня прорекламировал какой-то напиток. Вот, он говорит: «Знаешь, какой он вкусный». А я на самом деле знаю, потому что я его купил 4 дня назад. Вот, дабы в доме не переводилось спиртное, ибо иной раз язва прихватывает. И вот, ну никак без спиртного. А так стаканчик, хлоп, и спать. Вот, и как бы я не по пиву все. Я сегодня не по пиву. А так, Юрка вот пишет: «Недоделанный клоун — это про новый контакт. Тупит страшно». Согласен. А так, далее. Далее, Рустам пишет: «В конце соляк круто начался и закончился». Слайк пишет: «Хорошая песня по тексту». Ой, сори, откашляюсь. «По музыке чего-то не хватило, не могу сходу сформулировать. По саунду показалось, что вокал надо было бы погромче или позвонче спеть. Может, я и не прав, Коляновна тоже закашлялась». Так, Родик пишет: «Гуляш наш». Не знаю ты о чем. «Из «Вымени» делают вымя. Вот. Со всякой хуйней», добавил Анжелка. Что там у нас еще? И, в принципе... А вот, Серый пишет: «Второй раз слушать бы точно не стал, вообще не цепляет». Ну, ты зря, я не знаю. Я не знаю. Так, Анжелка начинает уже психовать. Так, нужен хирург нам в Бобруйск. Срочно надо вырезать второй аппендицит на психозной почве. Так, сейчас я проверю в телефоне, все ли комментарии я увидел. Все ли комментарии я увидел? Да, вроде все зачитал. Ну, ребят, если что-то не зачитал, не обижайтесь. Просто, ну, реально, контакт стал тупорыл. Не по-детски. Далее у нас группа «Морган Фриман». Морган... Так, сейчас я «Болты» закрою. Кто у нас сейчас звучал? «Резервную копию» закрою. «Колку» закрою. Ой, а у нас чуть-чуть совсем осталось-то, ё-моё. Совсем чуть-чуть. А итак, группа «Морган Фриман», город Егоевск. Про себя у них написано очень много. У них написано прям вот буквально 5 слов. Рок-группа из города Егоревск. Итак, ставим, слушаем. «Морган Фриман», Егоревск, «Истерика». Сейчас ссылочку кину. Поехали. Поехали.

0: закрываешь левый глаз, смотришь на жену. У тебя жена есть? А, да, вон ты с бабой на аватарке. Вот, смотришь на бабу, ну, свою, говоришь, фу-фу-фу, какая она у меня хорошая. Вот, потом левой ногой на пол, правой ногой, если у тебя есть домашнее животное, обязательно или в кучку, или в лужу подскальзываешься, бьешься головой о пол, и вся музыка начинает нравиться. Так, что там у нас? Еще народ пишет, я буду все-таки, наверное, обновлять в телефоне, это будет проще. Так, во-первых, а в телефоне еще хуже. Твою мать, что же делать-то? Ай, как все хреново. Так, Колка вот пишет, я повар 5-го разряда. Ты, этот, выпускник кулинарного техникума. Пишет, вымя используется только для приготовления вымени. Ты знаешь, мне Коляновна...
1: Я нашла 34 рецепта.
0: Только сходу нашла 34. Не факт, что приготовит она их, но...
1: Я не готовлю.
0: Но может заставить меня все это сделать. Вот, но я тебе скажу, хреновый у тебя... А, ну потому и 5-й разряд. Да, потому и 5-й. Вот до 13-го, поэтому не дорос, что из вымени. Можешь только вымя приготовить. Натаха, вот, может, даже гуляш. Так, что там у нас еще написано? Так, Родик у нас вот... в него бы, говорит, еще молока для сыра добавить. Вымя... Ну, началось. Так, Кирюха вот пишет, это не студийная запись, а запись лайв. Если что... А что вы запись лайв грузите, понимаешь, на суд человечий, радийный и прочий? Ведь надо же... чтобы качество было обязательно. Так, Антоха пишет, неплохо. Родик вот пишет, силачи мясо руками жмут, крови мало. У Натахи тоже улица, фонарь, аптека. Улица, и по-моему...
1: Забор.
0: Труп вон лежит.
1: Да не лежит там труп.
0: Да вон в кустах труп лежит.
1: Это кусты.
0: Вот светится пуговка на трупе, видишь?
1: Это она просто что-то нажала.
0: Что-то нажала. Натаха, не жми на труп. Больше не жми на труп. Так, Бодрячок написал Серега. Ванька пишет, порадовали, вывели старика из сладостной дремоты. Вот, ты это уже давай прекращай старика включать. Так, Вадимка поставил плюс. Димка вот пишет, чтобы меня удивить, надо играть руками музыку. Руками музыку. Ну, как вариант. Я попробую. Я вот завтра утром проснусь, причем вот так, как я тебе советовал, и начну играть руками музыку. Прям вставая из лужи. И Коляновна, я думаю, порадуется. Так, ладно. Все, больше комментариев во ВКонтакте не вижу. Сейчас я еще в телефоне погляжу, конечно, может быть. Да, все, я все прочитал. Я все... Ванька вот кинул ссылку на ноль эмоций. Что-то запоздал, Ванек, ты их кинул. Надо было, когда звучали эмоции. Ладно, едем дальше. Дальше у нас человек-загадка. Человек-загадка, Коляновна мне сказала следующее. Человека нет...
1: Группа есть, человека нет.
0: Группа есть, контакт? Человек есть,
1: нет.
0: Человека нет. Кому писать? Говорит, не знаю, пошли все в жопу.
1: Такого я не говорила.
0: Ну, я сказал.
1: Я по-другому.
0: Вот, она по-другому. Она сказала это все более иронично, мелодично и прям под вымя. Вот, итак, ставим, слушаем. Макс Трофимов, трек называется «Путь волка». Город Москва, дислокация. Про себя ничего не написано. Собственно, ссылочку сейчас кину. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:35 на наших зеленых системных. Вот кто чем занимается, Коляновна отслеживает
3: свою посылочку.
2: Свою посылочку, друзья, вы не поверите. Посылка, которая была отправлена из Домодедова. Из Домодедова. Вот засеките путь. От Домодедова до Тулы, ну, 140-150 километров. Ну, не больше. Ну, грубо говоря, тут пьяным шагом за полдня дойти можно. Вот, так ее посылка метнулась по пути в Тулу, в Ханты-Мансийск.
3: И сегодня... На сутки вернулась,
2: вернулась
3: во Внуково
2: обратно. Во Внуково.
3: А сегодня,
2: а сегодня она поступила в Тулу. И не факт, что Коляновна ее завтра получит.
3: Я взорву почту.
2: Тульская почта — это всем почтам почта. Я думаю, немцы и французы споткнулись не об русских солдат, нифига, не об русскую зиму, нифига, они столкнулись об русскую почту, потому что приказы не доходили. Вот, ладно, начинаю читать комментарии. Ну вот сколько прогрузилось телефон, у меня почему-то началось неплохо. Вот неплохо написал Леха Кот. Стрела Морфея пишет, это сегодня самый популярный коммент. Юрка Арцизов пишет, работа хорошая и немалая, но звук кажется каким-то пластмассовым, что ли. Димке наконец-то что-то понравилось, пишет, музыканты круто играют. Славик пишет, песня больше похожа на рекламный плакат, типа «Все на фронт», и аранжировка к этому подталкивает. Так, а вот не все Димке нравится. Вокал ему не понравился. Не понравился ваш пеп. Так, Стрела Морфея пишет, держит динамику на протяжении всей песни. Молодцы, аранжировка плотная. Так, Антохе слышатся какие-то скрипы. Скрипы и хрипы. Антоха, мы... с Коляновной вчера смотрели, не, позавчера смотрели кино и знаем, что все вскрипы и всхрипы, это значит, где-то у тебя под балконом кто-то закопан давно и не по правилам. Откопай, и вскрипы пропадут. Так, далее. Ванька вот пишет, долбанный ВК, долбанный комп, палец стер об мышку, пролистывая каждый раз коммент. Да-да, Ванек, ты меня понимаешь? Давайте все дружно напишем, кто там сейчас отвечает. У них есть вообще техподдержка во ВКонтакте? Напишем, твари, верните назад старые комментарии. Так, Серега Яшков нарисовался, пишет, началось вроде бодро, но дальше как-то однообразно пошло. Вот, собственно, все комментарии, которые прогрузил мой телефон в Телеграм. Родик написал, круто, громко и ритмично, хоть и минорно. Ты знаешь, Родик, я умудрился написать рок-н-ролл в миноре. Вот, вот, учись, учись, это вам не сиську на тетрадку ставить. Вот, ну и, собственно, все, больше никто ничего не написал. Спасибо ВКонтакту. Я понял, они борются с комментариями, друзья. Они просто хотят освободить немного места в базах данных, чтобы народ меньше занимался флудом. Но, видимо, все чешется к тому, что скоро сделают комментарии платными, как на Майле. Вот. А потом, и в принципе, народ уйдет из ВКонтакта, скажет, да нахер вы нам, собственно, нужны. Давайте тусоваться на сайте Неформатного радио. Говорю вам всем до чего я вам всем говорю? До вторника. Ой, у меня Коляновна инопланетянка. Она только что приняла сигнал от Агузаровой. Вот, они вместе встречаются на той неделе на Марсе. На той неделе встречаются на Марсе, и у них там свой, понимаешь, сейшн. Так, и чего? Меньше флуда, больше трэша, написал Родик. Да нет, я думаю, это просто борьба с людьми. Люди должны вымрать и останутся одни рекламные боты. Услышимся мы с вами, друзья, теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Завтра у нас будет программа «Мысли о смысле». Вот честно не помню, кто будет. Кого-то Серега на подмену взял, но сегодня мы отрепетировали коннект. Завтра проблем быть не должно. Завтра ближе к вечеру на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочку за всех, кто понравился. Вот, активные перепосты, репосты и призывы голосовать приветствуются. И, собственно, чего хочу сказать. Спасибо всем, кто с нами был. Контакт говно. Не болейте. Лечите свои аппендициты, а то вам их повырезают к чертовой матери. Сегодня последний день октября. Завтра 1 ноября. До моей днюхи осталось 2 недели. И мы почти насобирали на пульт. Вот, но пока почти. Вот, все, друзья, всем спасибо, всем пока. Услышимся со мной, Коляновной, в среду, со мной во вторник, а завтра с Серегой Ставроградом. А вообще у нас много всяких диджеев, поэтому не отключайтесь, дальше будет кто-нибудь обязательно. Все, счастливо.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Горанец.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной, а море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

покину планету. Тропинки, дорожки, береза, матрешки. Так долго мечтали, устали. Так долго мечтали, устали.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет. 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня последняя среда 2019 года. И значит, что сегодня у нас последний миксер в этом году. Вот так вот. Привет, Серега. Привет, Маринка. Привет, Антоха. Димас, здравствуй. Славик, приветище. Кто там у нас? Стрела Морфея, обоим вашим ипостасям. Здравствуйте. Завидую, у вас был вкусный торт. Я видел. И красивый был, и, сука, вкусный. Яшка, здравствуй. Седой граф, Серега, приветище. Родик, привет, привет. Кто там у нас еще? Димка поздоровался вроде. Андрейка, здравствуй. Опять сегодня у нас будет записи слушать. Ну да ладно, все равно поздороваюсь. Воронежу, привет, Дивер. А кто там у нас еще? Все, вроде всех собрал, кто в эфирном чате висит. Давайте так вот, Натаха, привет, привет, привет. Давайте я расскажу для новеньких, как с нами общаться. Мишаня, здравствуй. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-3059. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но там, сука, неудобно. ВКонтакт в последнее время тупой стал совсем, совсем тупой. Буратино был тупой. Вот, и поэтому, если вы хотите действительно общаться, то лучше находите нас в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте, а также на главной страничке ВКонтакта. Прямо большая жирная кнопка «Эфирный чат». Нажимайте, и будет вам счастье. Мира, привет! Итак, друзья, смотрите, что получилось. Ну, наверное, я могу себе позволить, да, я могу себе позволить быть Дедом Морозом, потому что все-таки последний эфир в этом году, и все-таки группы действительно классные. Пусть у нас будет два победителя, потому что прям реально было рубилово, реально ребята старались, перепостов масса, группа Пароль и группа Sunrise у нас будут. Два победителя прошлого миксера. По 1000 неформатных рублей вам на баланс упадет после праздников. Вот. И забираю в ништяки два трека. Onward и Светоч. Вот. То есть 4 трека у нас получаются. Пролетают в ротацию. Ребят, только единственное, что хочу сказать, все вот эти движухи, да, плановые будут после праздников. Вы уж не пугайтесь, не переживайте, никто про вас не забыл. Вот, очень мне понравился трек. Сейчас я хочу просто напоминалочку поглядеть. Сода, группа Сода, но, как выяснилось, вокал там прям вот совсем, как сказать, ну, чужой. Вот, и посоветовался я с юристами, могут быть проблемы из-за этого. Я бы взял бы Соду, то есть вот если Сода мне представит документ, что вот вокалистка, я не помню, как ее зовут, вы уж простите меня, что она не против того, чтобы этот трек был размещен на неформатке, или что она уполномачивает группу Сода, да, распоряжаться своим вокалом как угодно на территории Российской Федерации, тогда Соду я тоже заберу, потому что, ну, работа грандиозная, работа классная, ну и трек сочный действительно получился. Вот, посему, друзья, сегодня мы... Давайте я вам расскажу такой маленький план действий. Сегодня треков в эфире побольше. Обычно 8, сегодня 10. Вот, сегодня мы переходим в режим буханствия. То есть в начале программы я... Ну, сейчас мы отслушаем победителей. Вот, потом мы послушаем новенькие треки от наших давних знакомых. Вот, посидим, поразмышляем на эту тему. Под мандаринки, конечно же. А потом просто перейдем на новогодние треки тоже наших давних знакомых. Вот, и, собственно, на этой веселой ноте я сейчас пойду себе наливать мандарины и чистить коньяк. Вот, пока ставим 4 трека нон-стопом, как бы 2 успеют проиграться полностью, а 2 я, наверное, смиксую, потому что, ну, иначе очень длинно получится. Я коньяк почистить успею и мандарины налить прямо за 2 первых песни. Итак, поехали, прям вернусь скоро-скоро.

Так, ребятушки, мандарины налиты, коньяк почищен. Сейчас по-быстренькому послушаем по чуть-чуть ништяки и будем, собственно, начинать.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Да простят меня Onward и Светоч, смиксовал их немножечко. Не, ну правда, просто сегодня много треков. Ребят, вы уж не обижайтесь, я вас миксанул немного, чтобы нам как-то чуть-чуть втянуться. Вот, итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Давайте еще раз скажу, что вы слышите диджея Зухера. Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок, это надо видеть. Она драет, понимаешь, кафель и пластик. Вот, в морде лица своего трудится, но обещала скоро к нам присоединиться. Яша, не переживай, Коляновна будет. Как раз к тому моменту, когда у меня мандарины подойдут к концу, к финалу. Вот, нарисуется абсолютное зло Коляновна Фрекенбок и всех опизделит. А итак, друзья, давайте сегодня уже как-то начинать Новый год. Спрашивают, будет ли Бузова в эфире. Да знаешь, нет, наверное, ни к чему она нам тут. У нас своих талантов, да, своих талантов хватает. Лучше уж пусть Коляновна споет, чем Бузова. У нее и то голос лучше. Вот, давайте начать я хочу. У меня сегодня такая-то задумка, да, я сегодня составлял программу, я мучился, я пытался разложить все правильно по эфиру. И начнем мы прям вот с лирики. Прям такая вот задумчивая. Наливайте. Кстати, друзья, у нас сегодня я Сереге, нашему седому графу, обещал. Он, кстати, сказал, что запасы тоже к этим, как он называется-то, господи, как вино, когорчиком, он говорит, запасы, мне все портвейн хочется сказать. Вот, сегодня, ну, есть такие-то поющие в терновнике, да, а есть ненавидящие Зухера. Есть такая секта свидетелей тех, кого обидел Зухер. Вот, и хочу за их здоровье выпить. Друзья, дай вам Бог здоровья. Вот, пусть вам будет в следующем году точно так же завидно, как и в этом году. И может быть даже немножечко сильнее. Ненавидьте меня. Вот, это очень здорово на самом деле, когда вы есть, прям понимаешь, что надо жить дальше, чтобы таким, как вы, было еще хуже. Вот, а здоровья дай вам Бог, чтобы вы жили дольше, чтобы вы не болели и вот все это время меня ненавидели. И прям вот в самый смертный час, чтобы вы меня вспомнили, что спасибо Зухеру, он нам пожелал здоровья, мы дожили до 103 лет, и мы все еще его также ненавидим. Вот, Юлька, здравствуй. Здравствуй, Юлька. Итак, бахнем за тех, кто ненавидит Зухера, и включим шикарную, она действительно шикарная, она без всяких новостей, это ближе к бардам, но вещь такая умная получилась. Сергей Машков и «Мандаринов запах сердца» называется трек, поехали.

плыву, тарался облаков. Пытаясь взять в ошейник небо,

слез и думай, слабеет рубль тело, мчится жизнь, светает. Солнце гладит небо, вагон проснулся, зайцы брызнули.

Под наши ожидания, хлопоты, воспоминания детства, слезы в гость. Декабрь, твоих подарков гвоздь. Декабрь, твоих подарков гроздь по вкусу оливье и мандаринов запах.

Под мышкой Деда Мороза в санях волшебных мчится средь лесов. Зима. А под дружный вой устюжинских волков, под наши ожидания хлопоты, воспоминания детства, слезы в горсть, декабрь, твоих подарков гроздь, стужи.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-25 на моих зеленых системных. И только что стреле Морфея ответил наш Юра Арцизов, наш незабвенный, в лице джингла отбивки миксера. Вот, сегодня миксер, Саня, Светка. Сегодня миксер, и я сегодня наготовил вам треков. Этот вот первый. Я почему решил в самом начале, я же рассказывал, что сегодня у нас будет так вот, сперва задумчивые песенки, а потом мы передвинемся к новиночкам от наших старичков-друзей, потому что они вышли в этом году, и их надо преподнести, вот, чтобы спокойно перешагнуть 20-й год. А потом мы переключимся на новогодние песенки от наших же друзей, от наших же старичков. Так что все продумано, все запланировано. Вот, и Сергей Машков мне на самом деле от наших же старичков. Так что все продумано, все запланировано. Вот, и Сергей Машков мне на самом деле нравится, что он делает, но вот, блин, я никак.

0: на самом деле он мужик умный, интересный. Его послушать приятно. Вот. Так, и чего? Чего там нам народ пишет? Вот пишет Яшка. Песень «Охуенчик», если бы Маргулис услышал бы, он бы петь прекратил. А он, по-моему, прекратил уже петь давно, нет? Он теперь только на погремушках в телевизоре играет. Так, что там? Слайк пишет: «Больше Барт-рок, чем чистый Барт». Здорово, действительно умный текст, красиво преподнесенный. Мне такое нравится. Антоха пишет: «Неплохо». Так, что там еще? Вот, предлагает мне Яшка трезвого барда из Москвы подогнать. Ну, блин, из Москвы трезвого барда, это тяжело. Вот, Серега Онский у нас сегодня на сухую слушает. Ну, Серенький, ничего страшного, ты недавно тут хорошо бухнул. Вы знаете, он мне тут в час ночи устроил мне развлекуху. Говорит: «Зухер, а вот я послушал, и вот». И, Серый, мне было приятно услышать твое мнение, действительно, но, блин, но я уже спал в тот момент. Ты уж на меня не обижайся, я тебя отбрил. Так, Мира вот пишет: «Мандарины подойдут к концу, это должно быть зрелищно». Да ничего зрелищного, их не так много, поверь мне, как бы, ничего зрелищного не получится. Так, ну и, собственно, все. Все. Давайте ехать дальше. Далее у нас новиночка от Юли. Проект Юлты. Кстати, Юлька, ты скинула поздравлялку не туда, не туда. Надо ее загрузить как трек на неформатное радио. А в жанре стилистика выбрать там поздравления. Вот, загрузи, пожалуйста, на сайт. Я обещал всем, что с 25 числа вся реклама, вся... Все будет у нас похерено и будут звучать только поздравления от наших музыкантов. Ребят, с 25 числа не получится, потому что 25 число сегодня, оказывается. Вот. А я, сука, сейчас нахерачусь, и ну мне просто уже будет не до этого. Завтра вечерком все вот это я постараюсь перелопатить. Ну, на крайняк послезавтра, но завтра уже они начнут появляться. Вот. Итак, далее. Ну, я же уже объявил. Проект Юлта. Выложила Юлька недавно прям свежак. «Будь осторожен» называется трек, город Москва. Мне понравилось в свое время, как она делает, что она делает, и все у нее здорово. Итак, ставим, слушаем, поехали.
1: Туда не летают самолеты, туда не ходят поезда. Есть только одна дорога, которая приведет тебя туда. И это мое сердце. Не бойся его, открой. Но будь осторожен, оно может разбиться в момент,

мерцают взлетных полос огни. Но у тебя есть мое сердце, не бойся его, открой. Но будь осторожен, оно может разбиться в момент любовь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:33 на моих зеленых системных. Только хотел сказать, абсолютное зло, Коляновна вернулась. И Колян... Да, я запретил собакам скармливать мои мандарины, потому что они выпрашивают, а Коляновна скармливает. Давай здоровайся уже со всеми.
3: Всем привет.
2: Вот. Юлька, ну, конечно же, девушка, конечно же, умница. Но ты понимаешь, как тебе сказать, это у меня профессиональное. Я не могу тебя назвать группой Юлта, да, потому что ты один человек с роялем. Я не могу сказать девушка Юлта, потому что, ну, как бы это все равно, что кликуха, да. А проект Юлта, это как бы звучит. Проект, вот как у меня, проект Зухер и компания. Я сейчас сам, бля, без ансамбля, один, бля. Вот, а все равно проект. Ну, проект он и есть, проект. Вот, это то, над чем ты работаешь. Ты же над этим сейчас работаешь, значит, это твой личный персональный проект, который очень даже классный. Вот, делай побольше хорошей музыки и, ну, мне, по крайней мере, нравится. Я помню, тебя в какое-то время тут в штыки принимали, кто-то ругал, а мне все равно нравится, ты молодец. Вот то, что ты делаешь, это красиво. Так, давайте зачитаю, что тут у нас понаписали. Забыл ссылки, да. Ах, ё-моё, ребят, я просто настроился, что сегодня голосовалки не будет. Ну, давайте я сейчас оптом кину. А кто у нас был? Так, сейчас я накидаю. Во-первых, у нас был Машков, вот она ссылочка. Раз, пишу. Отзвучало.
3: Звучали.
2: Чало.
3: Если ты хочешь...
2: Вот.
3: Оптом.
2: А, нет, а теперь я Юльку отдельно кину. Вот же. Копировать. И опять пишу. От звучало. Вот. А во ВКонтакт дублировать не буду, потому что правильные люди все сидят в Дискорде. Итак. Вот, смотрите, что пишут. Это для тех, кто не читает наш эфирный чат. Слайк написал: отличный аранжировочный минимализм, фортепиано отличный инструмент для этого, и эта пара клавишная Юля, здоровский симбиоз. Вадим пишет: голос красивый, вибрато очень нежная, хорошая песня. Серега Седой пишет: вокал очень. Яшка написал: в песне один изъян, под нее можно выпить чуть больше, чем нужно. Если бы такую услышала Лайма Вайкули, она бы себе русское произношение подправила бы. Ты знаешь, у Лаймы Вайкули эта фишечка такая. На самом деле нормально она говорит по-русски. Так, что там еще у нас? Стрела Морфея пишут: тонко, но очень нам сложно сказать. Красивая мелодия. Ну, ничего, подальше будет и вам. Что сказать? Ну, надо все по чуть-чуть. Так, Натаха написала: красиво. Димка пишет: мне прям под настроение, очень даже супер, девушка Юлте. Так, Антохи: весьма-весьма. А Воронежский наш друг Дивер пишет: красиво уходит, уводит в мысли. Родик написал: романтика и голос внушает приятно. Так, Маринка пишет: отлично, люблю лирику. И все, и все. Главное — нажать кнопку записи. Ребят, нажал. Не поверите, я теперь кнопку записи нажимаю еще до того, как пора нажимать кнопку в эфир. Вот, Юлька хвалится, что в январе будет альбом. Правда, без этой песни. Юль, ну, ты знаешь, что делать, да? Как только выйдет альбом, ты знаешь, что делать. Вот, ну и, собственно, поехали дальше. А, нет, дальше мы налили. Мы налили. У кого еще налито? Давайте, наливайте. Наливайте, а я пока расскажу про следующего участника. Вот сейчас у нас и Стреле Морфея будет уже наконец-то интересно слушать эфир. Потому что далее у нас город Железногорск. Это где-то там под Красноярском. Наши давние друзья, группа Штурман. Давненько их не было. Прям вот давно-давно их не было. И тут бабах, и прям свежачок. А трек называется «Когда ты вернешься». Поехали, ставим, слушаем. Вы пишите, комментируете. И не забывайте, не забывайте со мной прибухнуть. Итак, поехали.
4: Вернешься, я не буду тебе припоминать ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая, когда ты вернешься.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:41 на наших зеленых системных. Мы с вами, и мы начинаем потихонечку приобретать зеленый цвет. Ну, я к тому, что новогоднее настроение появляется потихонечку. Вот, Леха, где ты, штурман Леха? Видимо, дрыхнет уже. Обычно он не пропускал эфиры. Вот, но будем надеяться, что он просто тупо проспал, а не забил. Хочу отметить от себя лично, у группы «Штурман» прям значительно улучшился звук в записи. Так держать, молодцы, здорово. Так, что там нам народ пишет? Антохе весело. Мишаня вот предлагает уже кто-нибудь уже, чтобы за пивом сгонял. Родик написал: офигенная песня, настроение в песне хорошее. Так, Натаха написала: прикольно, легко, начало было даже романтично. Вот это такая была у него задумочка, он всех заинтриговал. Так, Яков Николаевич пишет: если бы ее услышал Андрей Заблудовский, он бы хер забил на очередном юбилее «Секрета» играть. Кто такой Андрей Заблудовский? Я не знаю, почему бы он забил. Я думаю, не забил бы, потому что там ему наверняка хорошо платят. Так, Серега Седой пишет: наконец-то новогоднее настроение появилось, отличный трек. Майка Науменко напомнил. Ну, не знаю, может быть. Хотя для меня лично это... Вот, пусть плюнут в меня все, кто умеют плеваться. Я что-то вот как-то мне Майк Науменко не нравится. Не знаю. Вот, ну, не люблю и все. Я его не воспринимаю. Так, Воронежский наш друг пишет: весело. И как же часто повторяем эти слова? Ну, не знаю. Вот я честно скажу, за всю свою жизнь никогда бабу за пивом не отправлял. Это вот такая вот у меня фишечка, да, у меня есть своя фишечка. Так, Димка пишет: поет явно с похмелья, прям в словах путается, но это только плюс песни. Не люблю блюз, но тут заходит текст. Так, Стрела Морфея пишет: прикольненько и драйвово, вот же оно новогоднее настроение. Понемногу начинает появляться, как жизненно, как близко, как душевно. Ребят, я вам обещаю, что к концу эфира новогоднее настроение будет у всех. Ну, обязана появиться, особенно если вы будете наливать с той же частотой, что и я. Так, Мира пишет: неожиданный поворот принимает песню. Она приняла правильный поворот. Она прям вот стала на ребро монета. И ни тудой, ни сюдой. Так, Слайк написал: отличный трек, но по музыке мне больше «Секрет» напомнило. И это я в качестве похвалы. Сереге пиво захотелось. Сера, а что у тебя за этот... За фишка такая в самолете не бухать. Ты знаешь, я наоборот люблю в самолете бухать. Потому что когда летишь, ну, заняться абсолютно нечем. Причем там, знаете, есть вот такая хрень, я не знаю, зачем это, да? Вот когда перед взлетом встает вот эта стюардуля в середине, в проходе, и говорит: друзья, а сейчас дружно выключаем телефоны, ноутбуки, блядь, всю хуйню. И что там делать? И вот я не пойму, если мой телефон может уронить Боинг за несколько миллионов долларов, то грош цена этому Боингу. Вот, Леха здесь, дружище, привет. Как же давно тебя у нас не было. Я не знаю, ты услышал или не услышал, я тебя похвалил. Ты очень прям хорошо продвинулся в качестве звука по... Ну, я имею в виду в записи, не в концертном, а в записи. Прям вот хорошо звучишь. Так, понедельник. Пишет: качественно, жизненно. Слайк написал: вот она, волшебная сила искусства. Да, да. Так, его Яшка пишет: ты еще маленький, а я помню. Заблудовский, гитарист «Секрета». Остальных музыкантов... Нет, остальных не надо. Я из «Секрета» знаю Леонидова и Фоменко. Мне больше не нужно. И я не знаю, вот ты помнишь, был такой фильм, где «Секрет» снимался. Там «Секрет» и «Лицедеи» были. И вот после этого фильма, я просто не помню, как он назывался, что-то про понедельник. Вот, и после этого фильма меня как-то от «Секрета» откинуло, но это было очень давно, на самом деле. Я хоть и маленький, но все-таки древненький уже. Так, вот пишет Леха, мы записали альбом в настоящей студии, поэтому звук улучшился. Ну вот, вот же, вот тебе. Видишь, все-таки надо писаться в нормальных условиях и отдавать, сводить настоящим звукорежиссерам. А, вот, как стать звездой. Все, правильно. Все, это знаешь, почему про понедельник я подумал? Там песня такая была, что-то там, понедельник, что-то там, тын-тын-тын, не забыть надеть часы. Позабудьте про трусы, но не забудьте про часы. Вот, как-то так. Вот, ладно, едем дальше. Далее наш Москва... Нет, как тебя назвать-то? Собаку страшную. Любитель сальчичи. Череповецкий москвич. Лимита. Лимита из Череповца. Вот, я нашел тебе название. Понаехали тут, Москва не резиновая. Вот, Череповецкий. Череповецкий не проект. Он не любит это слово. У меня теперь два музыканта, которые не любят слово проект. Не проект. Так вот, какая-то куча народу с музыкальными инструментами. Движение Яшиши. Яшиши. Вот. И трек называется «На велосипеде». Ставим, выпиваем. А вы едете, слушаете. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, Карен, да же ты время скажешь, что я как попугай каждый раз.
3: Московское время 21:32. Мы едем на велосипеде.
2: 35, 36, 37. Ну, говори, 38, 42.
3: Вот. 43.
2: Итак, друзья, только что звучало у нас движение Яш, движ Женя. Слушай, это у тебя движ Женя или движ... движение? То есть у тебя в жопе жжет? Или ты двигаешься? Или это просто у тебя крыша?
3: Это у него от велосипеда осталось.
2: Или от велосипеда, да. Натер. Натер. Вот. Женщина на велосипеде, это, конечно, красиво. Вот. А Яша,
3: она еще лучше.
2: И чтоб глаза на выкате, потому что натер. Вот. Только что у нас звучало движение Яш. Вот, не проект, не группа, консолидация.
3: Яша, мне очень понравилось.
2: Консолидация людей с музыкальными инструментами. Вот. И замашками гениев.
3: Больших гениев.
2: Эй, ты смотри, Колянов не понравилось. Понравилось. Вот, Женек, просто Женек пришел. Привет тебе, дружище. На велосипеде и без седла. Это мечта этих... Ну, мужиков, не мужиков. Вот, которые...
3: Заднеприводных.
2: Вжик-вжик и все, и не мужик. А на велосипеде и с вазелином. А можно и без. Вот. Так, ладно, что народ пишет, песня говнище, сорвано начало, крещендо слабало, отсутствует модуляция, вот без модуляции, да, эта песня вообще не звучит, в конце надо было штуки три их сделать, то есть прям повышать, чтобы было понятно, что седло трет, и вот чем дальше, тем оно, и вот и уже когда перешел на фальцет, все, с модуляциями надо завязывать, нахер такая нам песня. А, так, Антоха пишет, сейчас можно телефон в режиме полета скинуть и смотреть видюхи. Нет, в итоге-то я потом все равно это делаю, но, понимаешь, как тебе сказать, можно встать в позу, да, и сказать, да пошли вы нахуй, я ничего выключать не буду. Но тогда эта сука в пилотке подходит и смотрит на тебя, понимаешь, и весь самолет на тебя, соответственно, смотрит. Поэтому я демонстративно все выключаю, и как только эта падла сваливает за шторку, тогда я включаю телефон и начинаю заниматься... всякой херней. В инете там не посидишь, но если что-то накачал заранее, то, конечно, есть чем заняться. Ну или игрухи. Игрухи, они сука, в полете спасают. Так. Серега Седой пишет, настроение продолжает мчаться в гору, прям на этом велосипеде. А если велосипед... Яша, у меня дальше. Я же, слушай, я тебе... Тебе надо клип снимать. Вот все, что я уже рассказал. Теперь добавляем к этому еще квадратные, сука, колеса. Не, лучше шестигранные, чтобы они все-таки катились хоть...
3: И красные шорты.
2: Хоть как-то. Нет, красные шорты, если одеть, то не будет видно красную жопу натертую.
3: Нет, где жопа, там вырез.
2: Протер. Не вырез, а выжег. Выжег, чтобы прям вот эти обугленные края ткани...
3: В виде сердечка.
2: Ткани... Сердечком, чем можно выжечь сердечко? Седлом, если сильно потереть. Так, Слайк пишет, Ленинградом попахивает, но задорно. Энергетики у автора и вокалиста хоть отбавляет. Да у него энергия, знаешь, бешеная. Вот ее бы, блядь, в нужное русло, он все как-то куда-то его хуй несет вечно в непонятки какие-то. Так, понедельник пишет, я на халяву. Да не, ну не похоже совсем. Так, Натаха пишет, классная музыка и слова. Серега Гонский пишет, вообще в тему. Бум-барабум. Так, что там, вставочка с битлов в тему. Димка пишет, значит, я люблю говнище, ибо настроение прям подскочило. А ты определись, оно у тебя с градусом подскакивает или просто подскочило? Так, Панк чё? Вот, я понял, кто вот этот из секты свидетелей Винни-Пуха, ненавидящих Зухера. Вот, я тебя вычислил, Яша. Это ты там царапал под этими... под турецкими айпишниками. Я понял, кто это. Я понял, почему ты не выпил первую, пропустил. Все, Яша, ты спалился дважды. Так и мы вас вычислили. Так и мы... Вы злобный тролль, Яков Николаевич. Вот, я тоже буду так делать. Так, Мира пишет, очень кайфовая, согласна, в плейлист и на покатушки. Вот и определились, на покатушки, то есть тушки...
3: Или покатушки.
2: Тушки пока. Или на покатушки от слова покатаемся, вот. Так, Стрела Морфея пишут, градус явно растет, погода как раз для вела, прям бодренько, сразу захотелось на вел присесть и в путь. И в путь. Так, Мишаня пошел в гараж за велосипедом. У тебя, ты Мишаня, ты богатый, ты богатый человек.
3: А
2: ты...
3: у нас нет гаража.
2: Он, сука, под велосипед гараж построил, ты понимаешь? Еще, наверное, двухъярусный. И наверху бассейн с телками, с мертвыми.
3: Это у тебя мертвые.
2: А у меня мертвые телки не в бассейне, а у меня в яме. А у него бассейн, а там должны плавать мертвые телки. Ну а как иначе? Если гараж под велосипед построить, ну... Так, ладно. Попёрдывание сзади вообще классище. Коляновна, привет. Димас, ты про попёрдывание, ты что имел в виду?
3: Ты чё, всё слышишь?
2: Это мы так громко это всё делаем, да? О, так, ладно. Ладно, так, что там у нас еще? Ну, все, все, больше никто ничего не написал, поехали дальше. Далее, замечательная группа, театр одного вахтера. Стрельнули они в свое время одной песней, и вот я думаю, сейчас они стрельнут второй песней. Прям свежак от театра одного вахтера. Трек называется «Шинель». Поехали, ставим, слушаем, прям навьё-навьё, попёрли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Так, что там, бодро, но непонятно, написал Андрюха. Ой, Андрюха, Антоха. Димка согласен с ним, Натахе нравится. Стрела Морфея спрашивает, так где же она? Кто она? Кто она? Шинель? Шинель, бери шинель, пошли домой. А так, Серега Седой пишет, Музон отлично, в тексте не успел въехать. Родик написал мощное соло. Стреле Морфея тема не раскрыта. Димка пишет, сейчас дядя Яша все за меня скажет, ибо у меня дар речи пропал. Ну что ты, Так, Яшка пишет, я бы добавил после повторяющего вопроса ответ бэк-вокала баритонового хора. Спиздили. А, нет, ну, ребят, ну вы прям вот слишком, как это, ну да, так тоже можно. Вот, сейчас группе «Театр одного актера» мы предлагаем вам вариант для корпоративов. Да, то есть обычный вариант, который мы сейчас слушали, а вариант для корпоративов, то есть уже под занавес, когда все уже готовы. Обязательно сзади хор, мужской хор МВД России. И вот чтобы они так спиздили, кричали дружно, хором, все как положено. Так, Серега пишет, непростая песняга по размеру, интересная. Вообще, на самом деле, театр «Вахтера», они очень интересные вещи делают. Их, ну, вот их сложно слушать, как что-то шлягерно, как это, нет, не так, как это сказать-то правильно. Ну, вот как банально, да, там, включил музыку, там, белье погладить, да, включил музыку, там, собаку погулять. Не будешь так их слушать. То есть это вот садишься, слушаешь вдумчиво, потому что там прям слои. То есть есть над чем покумекать, подумать. Но на самом деле ребята интересно работают. Я много раз это говорил. Я бы вот живьем к ним бы на концерт обязательно сходил бы. Но, сука, далеко. Вот, так. Они по улице ходят в шинели. Да ну вас. Давайте мы просто сейчас переключимся к другой песне. Вот, Сергей Онский. Друг наш Серега, который сегодня сидит трезвый и боится самолета. Ждет самолета и боится его. Вот, главное, понимаете, у чувака есть возможность 25 декабря сесть и куда-то съебаться на Новый год, по ходу дела, где тепло. По ходу дела туда, где... Он, знаете, как сказал, в Москве снега нету, да ебись оно все конем, полечу куда? На Мальдивы. Все равно снега нету, что там, что тут, но там хоть можно в трусах Новый год встречать. Вот, итак, Сергей Онский, песня называется «Ангел мой», а слова, кстати же, Славы Онварда. Вот, Слава Онвард, который у нас звучал в прошлом миксере, в этом, и... Чё, в этом он не звучал, в этом мы его забрали в ништяки, вот, и, собственно, «Ангел мой», Москва, Сергей Онский, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие мои, 22:10 на моих зеленых системных, и я наливаю. Я наливаю, потому что я понимаю, что про Серегу Волоскова можно говорить часами. Вот, но я скажу одно. Серый, вот когда ты мне написал и сказал, блин, Зухер, а вот послушай, потому что вот если... А ухи у меня замылились. Вот я теперь... Вот тогда я был не готов, а сейчас я тебя опозорил на всю страну, и я тебе могу сказать, а теперь я тебе сейчас буду критиковать. Потому что, смотри, на самом деле здорово, все классно, ты молодец, ты вот, ты талантище. И сколько бы мне ножей в спину не втыкали и не говорили, Зухер, сколько можно ставить этот нафталин, да поверьте мне, лучше этот нафталин, и лучше нафталина вы не увидите. Я буду лучше нафталиновым наркоманом, чем буду слушать всякое говно. Вот, а Серега мне нравится, как все делает. Вот, что касаемо вот этой данной песни, в этом данном варианте, Серега, надо поиграться огибающими, у тебя голос кое-где пропадает. Вот, у тебя, знаешь, как в первой половине песни вот эти рифы, они прям перли-перли, забивали вокал нахуй полностью, а под конец все сравнялось, стало хорошо. То есть ты там, видно, или забыл поправить, или прослушал, потому что ухи замылись. И вот эта сбивочка вот в середине, она прям вот, блядь, запнулась реально. То есть она... Знаешь, вот прям на долю такта раньше сыграла. То есть, ну, она реально как спотыкач сработала. Вот, а так классно, мне все нравится. Мне нравится все, что ты делаешь. Вот, потому что ты умница. А Натаха пишет, вот, люблю много... Сейчас я попробую это слово прочитать. Многомложные. Она, видимо, хотела написать многосложные, но написала многомложные. А композиции сегодня поймала себя на мысли, что простые, прямые... песни уже не катят. Даже если там играет самый крутой гитарист из моего города, ничего не помогает. Натаха, потому что ты басист. Вот, Серега Онский тоже басист хороший. Вот, и вы как два басиста как бы кайфанули сейчас, потому что там басовая партия была действительно прям закачайся. Вот, и если, Серый, ты в состоянии легкого подпития, в состоянии сыграть эту партию один в один, то прям вот вообще руки у тебя золотые. Так, как бахнем? Да, давайте бахнем. У меня уже налито. Я бахаю. Ой, мандариночкой. Мандариночкой заел. Собаки уже сожрали. С моей женой.
3: Собаки.
2: Но больше собаки, да. Уже два мандарина. Поэтому больше я им не дам. А то под хвостами будут чесаться. Так, Серега Седой пишет, Галанин кое-где проскользнул. Ну, не знаю. Слушайте, ребят, ну вот вообще вот эти все сравнения, Галанин, потом тут где-то я слушал, чего, Челобанов, вот, Стрела Морфея пишут, сурово так, интересно раскрываются песни, немного Челобанова напомнило в хорошем смысле. Оригинальная подача, драйвовый, ритм кочевый, этакий брутал. Вот сейчас вот вы мне скажите, кто такой Челобанов? Я не знаю, я уже...
3: Как?
2: Я не... Ты знаешь, кто такой Челобанов?
3: Да.
2: Кто?
3: Он с Пугачевой, Вась-Вась, Тюк-Тюк.
2: А, он трахает Челобанов?
3: Трахал.
2: То есть он... Это человек с железным штыком, который может проткнуть мумию, я понял.
3: Она не мумия, она молодая еще.
2: А, она была молодая. Понятно. Так, Слайк пишет, сделано для души, от души преклоняюсь перед самозабвенным следованием рок-классики. Так, Димка пишет, если напишу, что на Кузьмина похоже, меня ядерные грибы накроют и лопаты полетят. Это вот это Челобанов. Это мне Колянова нашла его фотографию. Ну, тут он какой-то прям Челобенев. Так, Яшка пишет, после такой песни дохуя кто закончит певческую карьеру, все Лепсы и прочие Мазаевы. Ну, Мазаевы, соглашусь, А Гриша Лепсаридзе, ну, все-таки он молодец, Яш. Ну, как бы он сейчас не опопсел, да, как бы он не стал сейчас большой массе музыкантов, он стал неприятен. Мне он неприятен не стан. Я прекрасно понимаю, что это все тот же музыкант-алкаш, ну, просто у него появились возможности резать понты. И он их режет. Ну, о чем мы живем-то один раз? Пускай режет. Он молодец, на самом деле. Он, по крайней мере, не отступает. Он вот линию свою гнет. Гриша, пока я его в пидоры не записал, скажем так. Пока мне нравится все, что он делает. Так, что там у нас?
4: Яш, ему ликбез проводить перед миксом бесполезно. Он закрывается в своем кабинете и не выходит оттуда, пока не начнется миксер.
2: Какой ликбез? Вы что? Что вы? Ты, Яша, ты знаешь, чем таки занималась Елена Николаевна?
3: Драила ванну.
2: Драила кафель. Кафель драил. Я говорю, зайчик, солнышко, да ну его нахуй. Ну все равно я скоро это все зашью пенопластом, пеной, и тут будет страшно, потому что весной все это все ломать. Нет, она потом, знаешь, вот, как бы она меня обезоружила потом другой фразы. Ну смотри, как здорово, ведь беленько. Ну и чё, блядь, против этого скажешь? Ну, да, беленько стало, здорово. Вот, ну жалко просто трудов ее. Так, Серега Седой пишет, риф уже пару дней в голове сидит. Так, Женек пишет, потому что Битлз, а голос Павел Смеян. Я не знаю, кто такой Павел Смеян. Что вы меня все мучаете? Вот, держи Википедию в соседней вкладке, чтобы раз и посмотрел. Да нет же, я же в этом не нуждаюсь. Я не потому, что я настолько непросвещенный. Когда-то я мог с первых двух... Да, с первых двух нот узнать любую песню. Когда я работал на Европе Плюс, когда я вел дискотеки, у меня же был свои 4 дискотечных точки. Вы представьте, это же пиздец. Я во всем этом разбирался. Я все это знал, все помнил. И мог сказать, кто кого сколько трахал и куда кончил даже. Вот. А сейчас уже я просто настолько погряз в неформатке, что последние лет 10, наверное, лет 10, даже не ошибусь, я кроме неформатки ничего не слушаю. Ну, просто реально. Так вот получается. Иной раз мне Коляновна кричит, говорит, иди смотри, в телевизор меня тычет, а там какие-нибудь два пидораса в очередной раз друг другу подлизывают. Вот, это все мое просвещение.
4: Нет, ты у меня знаешь, кого ты меня знаешь? А пчелка... Я пчела, вот ты моя пчела.
2: Ну подожди, ну я же сейчас выблюю весь коньяк, и все будет напрасно.
4: Он даже подпевает иногда.
2: Зайчик, не надо.
4: Не рассказывает.
2: Вот, друзья, мы закончили с новинками. Мы закончили с новинками, и сейчас мы переходим к на... Не форматка не отупляет. Не надо, не надо. Я наоборот здесь наконец-то слушаю нормальную музыку, и мне не хочется никого ни с кем сравнивать. Вот. Так. Все, вы меня сбили с мысли. А, вот, я закончил с новинками, как бы, не новогодними. Переходим к новинкам новогодним. Новогодним. Все-таки уже ближе к теме Нового года. У меня налито. Я налил, если кто ничего. Если кто ничего, у меня налито. Так, и, собственно, начнем мы с Сереги, с нашего Сереги Риховского. Старая игрушка называется песня. Поехали, ставим, слушаем. А вы бухаете, комментируете и, собственно, начинаете уже новогодничать. Новогадничать, годничать.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: 22-25 на наших зеленых системных. А хотите, я вас сейчас всех плакать заставлю? Вот сейчас все будете плакать у меня, рыдать будете, заливаться слезами горькими. А вот киньте мне сейчас жирный смайл в эфирный чат. Все, у кого в детстве был советский чемодан, прям чемодан, или деревянный, или такой дубленно-кожаный, с новогодними игрушками, там обязательно были стеклянные шишки на прищепках. Помните, на прищепках еще? Они как кусачки такие цеплялись. Обязательно была гирлянда, в которой надо менять лампочки, потому что если одна, сука, перегорела, то она вся не горит. И сколько раз меня, блядь, било током, когда я эти лампочки прощупывал. А вспомните... Вспомните, пенопластовый Дед Мороз, обязательно раскрашенный какой-нибудь гуашью, фломастерами, там я не знаю, что у кого под рукой было, пенопластовый именно Дед Мороз под елкой, обязательно у него покоцано что-нибудь, полморды нету, но он стоит, а вспомните, как мама вас подсаживала, когда вы были пиздюками или пиздючками, приподнимала вас над елкой, чтобы вы насадили туда красную кремлевскую звезду, и у кого она была с лампочками, это вообще был шик, ее можно было воткнуть в розетку, она светилась, а у самых крутых она еще и мигала. Вот это все. Когда мы на елку не стремались вешать конфеты, мандаринки, потому что мандарины в стране были, конфеты худо-бедно были, а игрушек елочных не было. Ребята, вспомните стеклянные бусы.

Вот! Вот! Вот! И киньте мне сейчас жирный смайл, кто заплакал. А я пока объявлю следующего участника. Нет, давайте я зачитаю все-таки. Наверняка что-то нацарапали. Серега, ты прости меня, я тут твою песню перебил, но потому что твоя песня навеяла вот эти воспоминания. И вы знаете, вот в итоге-то что у нас остается? Вот только воспоминания. И когда есть что вспомнить, это же так здорово, потому что раньше было здорово. Вот, мороженое за 6 копеек и эклеры по 12. Я очень любил маковые булочки по 6 копеек. Они были прям большие, сладкие и с маком. Так. Вот, Антоха пишет, когда слышу подобный вокал, хочется прокашляться. Ну, прокашляйся. Ну, что я тебе могу посоветовать? Возьми и прокашляйся, в конце концов. Так. Слайк пишет, вот, хорошая новогодняя песня. Вот, подобные бы песни лучше крутили по телевизору, а не херь всякую купленную. Яшка пригласил жену на медленный танец, стукнула сковородкой, видимо, песня не такая танцевальная. У тебя просто жена танцевать не любит. Или ты ей протез... Ты... Ну, конечно, ну что ты, ей протез не смазал? Нет. Вот. Протез наверняка еще в уличной обуви. Надо было переобуть. И все было бы хорошо, и потанцевали бы. Вот, Серега Онский полетел в аэропорт, в такси эфир дослушаешь. Если ты слушаешь в такси, то привет еще твоему таксисту. Вот, таксист, который везет нашего Серегу Онского в аэропорт. Смотри, сука, за дорогой, и желаю тебе тоже, вот, не только всем слушателям. А, не, подожди, ну ты же тоже таксист, ты теперь тоже наш слушатель. Вот, тебе тоже желаю удачного Нового года, чтобы побольше ты нарубил в новогоднюю ночь и всей твоей семье и твоим близким здоровья. Довези нашего Серегу прям до самолета, пожалуйста. Так, что там? Стрела Морфея пишет, хорошая новогодняя песня. Уже давно пора вспомнить, что праздник скоро. А то мы все погрязли в какой-то херне и не можем вспомнить, как раньше ждали праздник. Как ждали Деда Мороза, елку наряжали. Вот, ну мы только что вспомнили. Вот, Родик спрашивает, как при СССР подарки искали. Реально ценность была в подарках, а сейчас хорошо. Бабки есть, значит, есть подарки. Родик, ты знаешь, ну я, насколько помню, с подарками все было точно так же, как и сейчас. Дело же не в бабках, а что подарить. Проблема, как тебе сказать, когда не было выбора особо, то и желания были не особо великими, понимаешь? То есть как бы всегда на самом деле сложно угадать с подарком, чтобы это было в жилу. А желания, они все зависят от времени, в котором ты живешь. Тогда не было айфонов, поэтому никто не хотел айфон. Я хотел чешский конструктор оптики, он стоил 25 рублей, там можно было собрать настоящий микроскоп, ну как я тогда думал, настоящий, можно было собрать подзорную трубу, это типа лего, но только с линзами, и он стоил целых 25 рублей, представляете, друзья, у моей матери зарплата была 110 рублей, и я очень хотел такой, вот, но так я его и не получил, я уже потом, когда начал барыжить на колбасе, это что-то класс, наверное, 4-5 был. Вот, я себе сам купил такой конструктор. Так, что там у нас еще? Антохе захотелось мандаринов. Бахни, Антоха, бахни. Надо. Скоро Новый год, скоро же праздник. Ну, ё-моё. Так, Витос, тебе приветище. Приветище тебе на твоих корпоративах. Хорошо, что иногда отвлекаешься. Так, вот, посыпались жирные смайлы. Так, что там у нас еще? Пластмассовый у Яшки был Дед Мороз. Яш, ну, я не знаю, я пластмассовых не помню. Я помню, были пенопластовые, причем, еще ватные были, знаешь, вот, он, ну, нутро я не знаю из чего, а вот снаружи он был ватный, обклеенный бумагой, ну, то есть он такой мягко-твердый был, то есть если его щупать, он мягкий, но если ткнуть пальцем, то внутри он был твердый. Но вот эти мне не нравились. Они прям неприятные были в руках. Вот пенопластовый самое то. Так. Что там? Вот у Родика был домик с конфетами.

конфетами внутри. Домик с конфетами внутри. Это же издевательство над ребенком. Так, все игрушки с прищепками. И звезда. У меня все это было. С лампочками. Вот, значит, у вас крутая была звезда. Потому что с лампочками была не у всех. И ее найти было сложно. Так, что там? Женек просто пишет. Звезду отдельно нужно было в розетку включать от основной елки. Конечно, потому что она была такая. Она была с лампочкой. Значит, у тебя тоже была крутая звезда. Видишь, как классно. Так, Стрела Морфея, жирный смайл. Славик пишет, у меня до сих пор много игрушек из СССР осталось. Ты знаешь, у меня беда произошла, все время дом сгорел. И вот там у меня было три... Вот самое жалкое из всего. Там на самом деле много всего ценного погорело. И когда это все сгорело, мне позвонили, сказали, все, дом сгорел, можешь не приезжать. Я выдохнул с облегчением, потому что на тот момент я прям был даже рад этому событию. Но вот единственное, что мне вот жалко действительно из того, что тогда сгорело, это три чемодана елочных игрушек. Икона у меня там была 12 века. И в принципе все, все остальное как бы наживное, не жалко. Так, Яшка пишет, я чернорабочим не был, есть кому звезду нахлобучить. Принцип шоу-бизнеса вот где был вшит. Ну что-то я не знаю. Мира вот расплакалась. Все, я ей испортил праздник. Вафелька и вафелька кукурука. Кукурука. Но подожди, вафелька кукурука, она гораздо позже появилась. В моем детстве как бы кукируки не было. Вообще самое импортное, что у нас было, это болгарские сигареты и чешская мебель. Вот, все остальное как бы вообще было за пределом. То есть советские люди даже не знали, что существуют такие вещи, поэтому они о них не мечтали. Так, что там у нас? Адидас. Хотел родик Адидас из ФРГ. Ну, не знаю. Вот тебя Слайк поправил. Адидас были из ГДР. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Вот, Натаха пишет, ну ты устроил вечер ностальжи. У меня и по сей день есть игрушки с прищепками на елке. Ты, Натаха, счастливая. Счастливая. Вот, давайте дальше. Далее у нас очень длинная песня, друзья. Я вас сразу готовлю. И как вы думаете, кто нам подогнал такую длинную песню? Прошлая песня была у них 10 с чем-то минут. Но сейчас они немножечко поскромничали. И сделали песню на всего 8 минут. Всего 8 минут. Но... Как мне Славик объяснил, там 12 куплетов на 12 ударов часов, поэтому из песни хуй не выкинешь. И как бы хотите, не хотите, давайте слушать ее всю вместе. Итак, группа Интерсект, город Минск, «Только раз в год» называется песня. У меня налито, если что. Вот, Натаха угадала, Слава, конечно. А кто еще? А кто еще? Вот, Маринка пишет, пользуясь моментом, когда вся неформатка в сборе, хочу всех поздравить заранее с наступающим, дорогие друзья, и всем доброй ночи. Пусть в новом году все ваши мечты сбываются. Маринка, спасибо, все будет хорошо. Итак, ставим группу Интерсект, трек называется «Только раз в год», он длинный, поэтому и выпить, и закусить, и все успеем. Поехали. Поехали.

поводы для компроматов и сплетен они. Конечно. Только раз в год, что ж все так улыбаются криво? Может, от счастья, а может, от встреч на троих.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Друзья, 22:45 на наших зеленых системных. А меня знаете, что больше всего порадовало? Что Славик наш, он на 12-куплетную композицию еще как-то чудом умудрился проигрыш впихать. Славик, это было прям, знаешь, издевательство над ушами слушателей. Потому что они слушали, потом проигрыш, они так это... Ну все, сейчас уже, ай, слава богу, заканчивается. Раз, закончился проигрыш, и еще куплетик. Вот. Но, тем не менее, Славик у нас бьет все рекорды, вот абсолютно все рекорды по продолжительности, по количеству куплетов в песне на неформатном радио. Если когда-нибудь я заведу книгу рекордов неформатного... А, кстати, а что бы не завести? Пора уже заводить. У нас уже опыт есть. Вот, и надо туда из ряда вон выходящие собирать. И вот Славик уже как минимум в двух номинациях туда попадает. По самой длинной песне и по вмешательству проигрыша в длинную песню. Потому что это просто грандиозно. Его очень не хватало. Очень. Вот, но тем не менее... Настроение все равно новогоднее. Настроение все равно новогоднее. Славик, спасибо. Спасибо тебе, что ты есть. Вот, так. Пишет Яшка, чтобы песня так не утомляла, надо все-таки слушать текст. Яш, ну тут дело не во мне, не потому что я такой вредный, но это мозги мои. Ну ты пойми, если ты будешь каждый день отслушивать там по 100, по 200 треков, минимум по 50, твой мозг просто автоматически научится не слушать треки. Это не в моей вредности дело. Так, что там? Стрела Морфея пишет, хорошая программа. Может, это возраст? Может, это возраст, сказали Стрела Морфея. Вот. Но все песни про Новый год возвращают в далекую юность, где не было столько забот и проблем. Может, это и есть тот момент, когда серые будни отступят и настанет время чудес и праздника. Сашка, Светка, я вас спешу обрадовать. Это время уже настало. И вот прям с этого момента, вот я сейчас скажу 3.15, вот говорю 3.15, все, с этого момента забываем думать о работе, о проблемах, о всякой ебалде ненужной, потому что это совершенно лишнее. Потому что все, что у вас есть в жизни ценного, это близкие и родные. И все. А работа и прочее говно, это вот прям вот реально говно. Оно того не стоит, чтобы на это тратить часть своей жизни и как-то портить себе настроение. Кстати, могу вас... порадовать? Нет, не порадовать. Ну, просто поделюсь. Сашу Клементьева уволили прямо вот перед Новым годом с работы. И знаете что? Он не расстроился. Он, конечно, озадачился, но, как бы он сказал, да и хер бы с вами. И пошел работать грузчиком, разгружать вагоны. Вот, поэтому не надо думать о работе, не надо думать о проблемах. Все, начался Новый год. Кстати, католиков поздравляю. У них же прям официально сегодня Новый год. У них же Рождество. Поздравляю вас, ребятушки. Вы хоть и не наши, но все равно вы же человеки, вы же люди. У вас свой праздник. Поэтому поздравляю вас. А нам осталось подождать буквально 6 денечков. И у нас тоже будет... Че, 25-е сегодня? 6 денечков, будет 31-е. Я правильно считаю? Коляновна говорит, хреново я считаю. У Коляновны через 4 дня Новый год. Как хотите. Вот, так. Что там еще нам пишут? Димка пишет, вот только раз в год отравиться печенькой. Ой, не надо. Ну зачем? Не надо нам сейчас. Так, Яшка пишет, так песни писал лет 20 назад. Красиво, легко и с легкой иронией. Проностальгировал Зухер, блядь, еще со своими игрушками. Короче, браво, Ребзи. Ну, а что тебе игрушки? Ты плакал, Яша? Ты плакал? Вот, я хотел, чтобы вы плакали. Я хотел, чтобы вы плакали, потому что это... Вот на это реально не стыдно плакать даже мужикам. Это уходит, это уже ушло на самом деле. Все, этого больше не будет никогда. Поэтому цените то, что есть сейчас. Так, что там у нас? Димка пишет, помнишь песню «Подними пердак»? Наверное, она самая короткая, но она в бомбардировке была. Нет, была еще короче песня. И это был ужас. Вот. Так, Юлька желает всем крепкого здоровья и радости. С Новым годом. Вот, да мы еще не закончили. О, у нас сегодня длинный эфир. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет, Новый год надо встречать весело, иначе пиздец. Ты знаешь, когда... Бывает пиздец, когда встречаешь Новый год весело, поверь мне. Поэтому надо его встречать оптимально. Вот, надо как-то распределить силы, возможности и желательно прикинуть, кто из гостей что может выкинуть и настроить себя заведомо, не дать в ответ в морду. Вот, тогда все будет хорошо. Ладно, едем дальше. Далее у нас воронежский дуэт DVR и Мира. Ёлочка ремикс называется трек. Сейчас можете поплясать. Кто еще, кто уже готов поплясать, я сейчас налью. Плясать я еще не готов, но я готов выпить под воронежскую ёлочку ремикс. Собственно, ставим, слушаем, поехали.
3: Граждане россияне, город Воронеж поздравляет.

Итак, я теперь смог расположиться в кресле. Я теперь могу говорить сразу в два микрофона. У вас есть стереоэффект, когда я говорю в два микрофона? Не, я думаю, нет. Сейчас мы один выключим, чтобы он тут не фонил, не заводился от моего уха со слуховым аппаратом. Итак, друзья, только что у нас отзвучал воронежский дуэт Дивьер и Мира. Мира, которую я заставил таки сегодня плакать. Вот, сегодня я заставил плакать половину населения России, и у меня уже налито. У меня таки налито. Так, Славик вот написал: отличная вещь для различных новогодних мероприятий, коммерческая составляющая на высоте. Вот. Серег Седой пишет: вспомнилось, елочка мне нравится. Я вспомнил, елочка мне нравится. Так, вы знаете, как мы замечательно, как-то я вышел на Новый год к елке с гитарой. У меня были такие бифокальные линзы, в которых мои зрачки становятся маленькими-маленькими, а глаза большими-большими. Вот, и там были афганцы. Ну, афганцы, жители Афганистана. Зимой на Новый год, елка, Тула, представляете, снег. Вот, и эти чернокожие парни, и с ними там еще пара-тройка негров. Я вообще люблю с неграми фотографироваться. Вот, и они мне заказывали всякие песни. А я понимаю, что я не знаю эти песни. Я их спрашивал: ребят, вы подпевать будете? Они говорят: да. Я говорю: тогда играем. И я бряцал, что попало, мне наливали, подносили закуску. Они пели, было громко, хорошо, все радовались. Когда они мне отвечали, что они не знают слов, я тогда говорил: я не знаю аккордов, извините, друзья. Вот, по поводу, что-то тут Яша у нас написал, сейчас я найду. Где-то он же написал, что по поводу, сейчас я найду, это было далеко, я же хотел, вот, насчет, здесь нет женщин, здесь только коллеги, я просто прочитал эту надпись, вспомнил. Яшка, ты знаешь, было такое, там не про коллег было, там, надо историю, да, короче, я работал тогда в отделе культуры, было какое-то грандиозное мероприятие, понаехали со всей Вологодской области всякие разные коллективы, и у меня было две комнаты, одна звукорежиссерская, а вторая большая звукорежиссерская. В большой звукорежиссерской у нас была такая мини-репа-база своя, но там лежали 4 духовых оркестра и, собственно, все длинные шнуры, которые в бухтах, ну, мы их складывали туда. Вот, и что-то там вот кипиш, движуха, меня прям настолько я понял, что женщины в России, они монументальны. Я забегаю в свою звукорежиссерскую, а там как раз коллектив танцевальный девичий, ну, с каких-то там краев Вологодской области, и они все практически стоят, то в трусах, то в листике, кто вообще без ничего, но они переодеваются, готовятся к номеру. И, соответственно, когда я распахиваю дверь и вваливаюсь туда, мне шнур нужен был. Начинается грандиозный визг, и там посреди вот этого хаоса стоит тетка, такая огромная тетка в очочках, в велосипедах, и она прям сказала: «Цыц!» Все девки замолчали, она говорит: «Девочки, это не мужчина, это культработник». Все, прям тёлки на все забили, начали дальше заниматься своими делами, я спокойно взял свой шнур и ушел. Как бы, вот, чуете, да, это я вот на фразу Яши, что тут нет женщин, тут есть... Кто тут есть? Ё-моё, все слова начал забывать. Коллеги, да, мы тут все коллеги, все тут музыканты. Так, что тут? Ладно, давайте уже вернемся к песне «Дивьер». К песне «Дивьер». Яшка уже сковородкой огреб. Родик пишет: давно столько не скачивал за один эфир, красотища. Вокал у девушки особенный, приятно слушать. Антохи бодренько. Стрела Морфея пишет: как такую вещь оценивать, надо наливать. Мы сегодня не оцениваем, друзья, не будет никаких голосовалок. Ну, честное слово, ну... Какие нахрен голосовалки? Сегодня у нас Новый год. Мы сегодня просто слушаем хорошую музыку и радуемся, и подбухиваем, кто имеет такую возможность. Так, Натаха пишет: надеюсь, елочка не пострадала. Елочка, ах, елочка, ага. Вот теперь точно пахнуло голубым
огоньком. И сейчас в Воронеже человек поперхнулся стопкой водки. Так, Стрела Морфея пишет: классная песня, то ли заржать, то ли бухнуть, то ли плясать и жечь бенгальские огни. Надо поджигать соседей. Поджигать соседей. Всегда беспроигрышный вариант. Они начинают бегать, начинаются бенгальские огни. Так, Яшка пишет: если бы я был сегодня злым, я бы сказал «Дискотека Оварио» и Жанна Фриска с нормуль, короче, клёво. С неграми ночью фоткаться. Да, Димка, так... Причем, ты знаешь, самое смешное, что у меня всегда получается фоткаться с неграми ночью. Или ночью, или в темных помещениях. Самый большой рекорд у меня, я собрал 16 негров на одном танцполе. Я просто их ходил, выцеплял, выгонял их пинками на сцену. Вот, ну, у меня состояние было прям вот, скажем так, бодрое, бодрое. Негры это оценивали и понимали, что надо идти. Вот, и я их выгнал, 14 штук на сцену. Сейчас уже этого клуба у нас нету, это был ДК профсоюзов в Туле. Клуб, я не помню, премьер назывался. Вот, и там были, в принципе, единственное место, где можно было тусануть так более-менее оптимально. Вот, и там вот как-то так получилось, что были негры. Началось с того, что я увидел негра в белом, абсолютно белом пиджаке. Ты же понимаешь, это он настолько был белый, что даже в ультрафиолете не светился фиолетовым, он светился белым. Вот, в белом пиджаке, в белых штанах, негр с белыми здоровыми зубами. Я его прям первого схватил, потому что я его увидел. Я его схватил, потащил на сцену, показал ему два движения, он покрутил пальцем у виска, начал плясать. И в итоге я согнал всех негров, и потом как-то пытался собрать фотографии, я насобирал. И вот так получается, что да, с неграми я всегда фоткаюсь ночью. Так, что там Мира пишет? Мы старались. Молодцы, молодцы. Надо новогоднее настроение, надо делать. Оно само не придет. Что там у нас еще? Расист. Куклус-клановец. Нет, я их не обижал. Ты что? Ты что? Я их не... мы мило поплясали. Мы пофоткались. Что ты? Негры меня любят. Я этот, как Гекльберри Финн. Я не люблю Тома Сойера, а вот Гекльберри Финн, он мой кумир. Он был прям правильный пацан. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас Вадимка. Вадимка, который... появился в начале эфира и пропал. И пропал. То ли он тоже летит на юг вместе с Серегой Онским от своей турфирмы, то ли он, понимаешь, просто съел все креветки. «Рождество» называется песня. Поехали, ставим, слушаем. У кого не налито, наливаем, бухаем. Поехали, да, поехали.

леса, надеясь на сказку, поверь в чудеса. Простите, проститься нам сложно порой, душа верной тебе.

звездную маской. Не спят небеса, надеясь на сказку. Поверь в чудеса. Простите проститься, нам сложно порой. Душа верной птицей стремится.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: И все тут раз на меня наехали. Зухер, ты уснул. Это вообще что? Другая песня вроде по... А то непонятно, что другая песня пошла. Ну, немножечко решил разрядить обстановочку. Потому что как-то Вадимка прям нас прям под финал эфирчика прям так раз-раз-раз-раз-раз и всех чух-чух. А сам-то он давно уже свалил, он уже нам не пишет. Он уже или поехал, или уже летит, или спит прекрасно. Вот. Так, ладно, что тут нам народ понаписал? Стрела Морфея вот предлагают все-таки в 2020 году замутить неформатный фест. Ребят, я не против, давайте замутим. Как бы беда вся в деньгах, то есть собрать бабки и без проблем есть место, есть звук, есть все. Все можно организовать. Вся беда в том, что я не хочу, чтобы играли музыканты для музыкантов. Одно дело собрать между собойчик, то есть тогда нам не надо арендовать большой звук, не надо арендовать какую-то поляну, да. Мы можем тупо собраться на природе сами собой, денька три пробухать на какие-то выходные, попеть песен друг другу и разъехаться, пообниматься, побрататься. А другое дело сделать нормальный фест, как бы, ну, это хорошие затраты, и надо звать хедлайнеров маститых, чтобы затянуть народ, потому что, ну, я не люблю, когда музыканты играют для музыкантов именно в рамках фестиваля. В рамках между собойчиков без проблем, это здорово, это классно, но когда это фестиваль, это все-таки должен быть фестиваль. Вот. Так, что там, Димка пишет, Вадима соседи решили превратить в креветку, устроили ему водопад. Не знаю, Вадимка пропал куда-то. Куда-то Вадимка пропал. Антоха пишет, задумчивая песня. Серега Седой пишет, красота. Слайк написал, красивая песня с красивым звучанием. Вступление показалось чуть-чуть затянутым, но это сторицей компенсировалось, когда вступил вокал. Ребята, вот хоть бейте меня, хоть убейте, у меня прям вступление, у меня в голове зазвучал микс из Дидюли и Dire Straits. Вот я не знаю, хоть убейте. Услышал я там и Дидюлю, кстати, вашего белорусского чувака, и Dire Straits вашего американского чувака. Так, Натаха вот спрашивает, кто из вас празднует Рождество в кругу своих друзей? Есть ли такие? Песня красивая от души. Наташ, ну наверняка есть такие, не все же семьями живут. Ну как бы есть люди, и которые празднуют Рождество в кругу друзей, потому что у них нет семьи. Есть такие люди. Так, Димка пишет, новогодний эфир заходит, настроение веселое, все мои комменты, где плохие слова, они не всерьез. Димка, а ты думаешь, все всерьез на тебя обиделись, да? Вот так вот. Так, ну и так, что тут у нас еще, что тут еще у нас? У нас еще что уже у нас тут? Так, вот я про то же, хотя вот я встречаю в кругу верующих друзей, и большая часть моей семьи, дети, со мной. Ну, Наташа, это как тебе сказать? Это зависит от воспитания. Ну, у тебя семья такая, а у других она другая. Ну, так, вот вы вместе. Я как бы Рождество вообще очень редко встречаю. Последнее время вот с Коляновной винишко попиваем вдвоем. Смотрим друг на друга и материмся. Как бы, ну, это, наверное, приходит просто. Надо, чтобы пришло осознание в душе, а все, что вокруг, уже потом как-то подтягивается к твоему душевному состоянию. Ну, это лично мое мнение. Так, Яшка пишет, что тут я, говорит, как старый текстовик не выдержал. Если еще сочините такой охуенчик, то забейте вы на стихи в том месте, где речитатив был. Ну, не обязательно там рифмовать. А мысль можно высказать мощнее. В общем, кайф, но положите хер на всякие рамки в следующий раз. Вот, Вадимка написал, тут я. Вадимка, где ты был весь эфир? Сегодня ты нам ни креветками нас не порадовал, ни водкой с пивом, ничем вообще. Антоха пишет, вот пользуясь случаем, хочу поздравить всех диджеев, музыкантов и слушателей. неформатки, с Новым годом. Ну, ребят, у вас будет еще эта возможность. Ну что вы, эфир последний, ну мы же все туточки. Эфирный чат, он работает вообще круглосуточно. ВКонтакте работает. Обязательно какую-нибудь поздравляшку закинем, где можно будет массово перепоздравиться. Так, что там? Давайте авторов перепевки в стиле Чип и Дейл. Ой, слушай, у меня много такого дерьмища, кстати. Это же я, знаешь, что? Я откопал, когда не было быстрого интернета. Неформатное радио тогда уже было. Но тогда еще не было быстрого интернета. Скачать музыку из какого-нибудь ВКонтакта, это было вообще проблематично. Вот, а музыка нужна была на все случаи жизни. И у меня был специально один большой винчестер, в который было набито музыки всякой. У меня был специальный поисковик, который индексировал эти файлы, то есть именно вот MP3-шки, и я мог среди эфира забить там 2-3 первых буквы, он мне выдавал кучу треков, и вот я вот это вот чудо выдернул из тех древних аналов винчестера, то есть как такового того винчестера уже не существует, но что-то там я оставил для себя, потому что я люблю всякого рода дебилизм, там я... собираю, я их коллекционирую, там вот и Ленин такой молодой на иврите, да, вот что-то такое вот, оно меня радует. Так, вот как называется, это Синий Воробей, у них много всяких кавер-приколов, ну, там, посмотри, ну, сейчас наверняка можно найти очень много всего, тогда это все было сложно откопать, и я ездил специально в Москву, подключался к общей локальной сети Медведкова. Да, такое было время. Ну, то есть, чтобы добыть музыку. И я скачивал по маске MP3, то есть абсолютно все, что было в этой сетке, на один винчестер заливал. То есть это были веселые времена. Вот, так, ладно. Друзья, 23.16 на моих зеленых системных отзвучало 10 эфирных треков, и, наверное, я уже буду говорить всем аривидерчи, потому что Коляновна сказала всем пока, попросила меня со всеми попрощаться, ибо самой ей завтра на работу, ну, мне как бы тоже, вот, и что я вам хочу сказать, ребятушки, обещал я еще раз повторюсь, еще раз покаюсь, чтобы, ну, как бы услышали все, чтобы донести, что... Ну, я редиска, но все-таки у меня совесть есть. Я обещал всем, что с 25 числа заработают джинги. Ребят, я сегодня просто не успею, потому что вот сейчас время 23.17. То есть я, ну, физически не успею все это реализовать. Завтра, послезавтра. Вот с завтрашнего дня начнут появляться ваши поздравления. Музыканты, которые загрузили их на сайт. Вот. И в течение 2 дней я это все реализую. Программа «Миксер», программа «Бомбардировка» уходит в отпуск. В отпуск уходит программа, но в отпуск не уходит неформатное радио. То есть там как все работало, так и будет работать. Я вас всех люблю, вы мне все очень нравитесь, но вот реально от вас всех я устал, и мне надо отдохнуть. Но опять же, отдыхом это не будет, потому что расскажу вам, что произойдет за январь. За январь месяц обновится сайт. За январь месяц пройдет большой отбор треков. За январь месяц пройдет полностью, то есть, как это назвать, полная реорганизация плейлиста. С января месяца наш плейлист будет выглядеть совсем по-другому, потому что появились моменты, когда люди, которые в ротации, они могут прозвучать один раз в неделю. Меня это вообще не радует. То есть надо как-то все это правильно распланировать. Уже задумки есть, как бы все это будет реализовано за январь. То есть, в принципе, для меня в январе отпуска не будет. В плане неформатки, в плане эфиров, да, чуть-чуть отдохну. Вот, поэтому, как бы, всем спасибо, что вы с нами были весь этот год. Я желаю вам всем, и кто слушает нас сейчас, и кто будет слушать в записи, и кто нас не будет слушать никогда, особенно той секте ненавидящих Зухера, желаю вам здоровья, любви, счастья, пусть все у вас будет хорошо, пусть все у вас получится, пусть все у вас наладится, пусть все ваши близкие будут здоровы, это самое главное. Вот, а все остальное наворуем. А, друзья, услышимся теперь с вами в феврале. В феврале. Вот так вот надолго мы прощаемся аудиально. Но как бы я присутствую, никуда не делся. Я работаю, неформатное радио работает, все ребята работают. Все шевелится и двигается. Всем счастливо, с наступающим вас Новым годом. Пусть все задуманное сбудется, пусть все будет хорошо. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: ACDC. Электрики придумались в Сиднее, в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и закоротили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диска. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом ACDC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода, безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Расскажи, как прошел твой день, все ли было так, как ты загадала?

Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

это было просто нечто. Время, что провел с тобой. Почему же в этот вечер счастье отдавало болью? Почему сдувает вены? Почему играют скулы? Потому что я твой пленный, твой прощальный взгляд из кубы.

Поцелуи в минус. Холод режет губы. Ветер от всех скрыл нас. Снежный плед укутал. Чувство между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

спеши достучаться до небес. Они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до

И слела свеча, я забыл погасить. Сижу без света, но мне хочется жить. Пусть этот мир утонул в дерьме, пусть ангелы давно крылья в карты проиграли. И все прекрасно, только во сне. Пусть все сгорело, чего мы так ждали. Мне наплевать на мнение других. У меня есть свое, и оно важней. Я будто хожу между зеркал кривых, и с каждой минутой становлюсь лишь злей. Князья мира для себя пишут закон. Свобода слова палку перегнула. Между газетных строк слышится вонь, а муза для поэтов навсегда уснула. Вокруг лишь грязь, лишь слова без дела, и страна, как свеча, истлела.

Не спеши достучаться до небес, они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до небес.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Deftones, американская нью-метал группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

так поздно. Циклон с собой тучен приволок. Не будут мне экраном чьи-то звезды. Закрыли тучи звездный каталог.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами, мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент безденежный? Наш мир расколот надвое, порочным стамеской, с советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

самолюбы тоже врут. Хвалясь количеством побед, насколько честен ты в миру.

звезды высят вечер. Я к нему навстречу, речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, 21.00 на наших зеленых системных, всем привет, привет всем, кто выжил, привет всем, кто пережил, вот, и хочу, да, давайте же сразу персонально поздороваюсь, пока вас немного, вот, Натаха, привет, вижу, что царапаешь что-то, Димка К, наш хабаровский друг, здравствуй. Витос, приветище, месье Маркин, видел, да, я вот эти твои матрешки прям порадовали, я так краем уха пару секунд послушал, но, видимо, скоро заберу, надо вот какой-то мне такой эфир придумать, чтобы матрешки были в тему. Так, Родик, здорово, Антоха, приветище, Алина, здравствуй. Кто там еще у нас? Стрела Морфея сегодня репует, Ленка Точилка, приветище, ну и вроде... А, вот, Евгений, дружище, тебе привет. Вот, итак, друзья, пережили мы майские праздники, не получилось у нас сделать внеплановую без воды, если кто-то ждал, то уж извиняйте, так вышло, что прям как только Костик вошел ко мне в калитку, мы сразу накатили, и потом вот этот процесс просто не прекращался. Накачивание было полнейшее. Потом разнесли все, что было у меня в пределах досягаемости, все переломали. Вот, и потом Костик проспался, уехал. Короче, эфира у нас не получилось. Вот, ну не страшно. Это совсем не страшно. Может, даже и хорошо, что ничего у нас не вышло. Вот, по поводу победителей прошлого. Вы знаете, я сейчас открыл запись прошлой бомбардировки. Вы знаете, вот у меня кроме матерных слов, ну, в принципе, ничего не было. У нас победил Михаил Бурляш, знаете, с каким количеством голосом? С четырьмя голосами Мишаня победил. Вот, Мишань, я тебя поздравляю. Вот, битва была немыслимая. За один трек было аж целых 4 голоса, за другой целых 3 голоса. Вот, и за некоторые даже по нулю. То есть, я так подозреваю, вот эта бомбардировка, она... Кроме как случайно мимо проходящих, она нахуй-то особо никому не нужна. Обидно. Вот, ну да ладно. Ничего страшного. Итак, давайте, я вот видел, что сегодня многие участники напостили в своих пабликах ссылочку на сегодняшний эфир. Значит, будет сегодня, наверное, у нас свежий народ. И для свежего народа, а сегодня много, как это называется, групп, про которых я даже и не слышал никогда. Поэтому для новеньких рассказываю, как мы будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте нажать колокольчик, включить уведомления, ибо ссылочка на запись эфира и на голосовалку будет именно в группе. Котиков мы не постим, не переживайте, спама от нас не будет. Ну и, конечно же, вот все, с кем я уже поздоровался персонально, все мне написали в Discord. Вот, и это очень удобно. Давайте, кому есть что сказать, перебирайтесь к нам в Discord. Ссылочка на Discord есть в теме, которая заведена во ВКонтакте. Вот так вот. Ну и что, давайте начнем. Победителя, который победил 4 голосами. Ставим Мишаню. «Улетаю» называется трек. Поехали. Ну и, собственно, скоро прям начнем.

Ну вот, отзвучал мега-победитель. Ништяков даже выбирать не стал, потому что, ну, блин, нулевые голоса, раз им не надо. Ну и мне это вообще в жопу не уперлось. Вот честное слово, нам есть чем заняться и без этого. А итак, друзья, еще раз здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. 21.07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От меня он уже улетел. Отправил я во ВКонтакте еще раз ссылочку на Дискорд в комментариях. Давайте еще раз напомним, как мы общаемся. Есть у нас WhatsApp 902-75-00-59. Вадим, здравствуй, дружище. Вижу, что ты царапаешь. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, Дискорд. Ссылочка есть у нас во ВКонтакте. Вот. Вадимка, сегодня ты без этих, без изысков, без кулинарных, я понял. Вот, ладно. Ну что, давайте, собственно, двигаться по плейлисту. Очередная десяточка от компании «Бомба Питер». Скажу честно, практически ни на ком не остановился взгляд. Я не про то, что все плохие, а про то, что практически никого не знаю или настолько плохо помню, что практически не знаю. Вот из знакомых названий, наверное, «Прощай, привычка» и «Ван Клифт». А все остальные вот как-то прям совсем-совсем новенькие. Вот, ну и, собственно, давайте знакомиться будем вместе. Я и все эти треки еще не слышал. Вот, так что буду слушать вместе с вами. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте, рассказывайте, только умоляю, без хамства. Итак, первый участник у нас Сергей Баренцев, город Кострома. И в сопроводиловке написано следующее. С каждым годом мы все становимся немного старше, кого-то это делает мудрее, кого-то черствее. Каждый из нас делает свой выбор. Могу лишь сказать про себя, что несмотря ни на свой возраст, ни на какие-либо жизненные обстоятельства, и ни на чьи-то мнения, я все еще верю в чудеса. Итак, Сергей Баренцев, город Кострома, все еще верю в чудеса, чего и вам желаю, ставим, слушаем, поехали, ну а вы комментируйте.

А итак, друзья, 21-12-21 на моих зеленых системных. Такая вот красивая цифра. С вами диджей Зухер. Только что у нас отзвучал Сергей Баренцев. Все еще он верит в чудеса. Город Кострома. Молодец, Серега. Меня единственное, знаете, что меня смутило? Вот это все еще верю в чудеса, когда он говорит скороговоркой, такое ощущение, что он прям вот догоняет. Не знаю, наверное, это, Малеха, неправильный ход в данной интерпретации. Вот, потому что музыка как-то она все-таки настраивает на ровную ритмику, а тут прям раз-раз-раз и ломается слух. Вот, но это, в принципе, вкусовщина, скажем так, да, это лично мое мнение, я не претендую на мнение Бога, поэтому в целом зато все здорово. Так, что нам народ пишет? Что нам народ пишет? Вот, Вадимка пишет, все еще готовится ужин. То есть, я так подозреваю, креветки еще у нас появятся сегодня в ленте новостей. Ну, ладно, ждем. Так, Стрела Морфея пишет, чудес не бывает. Чудес не бывает. После сегодняшней репы думаю, что чудес точно нет. А так, в принципе, позитивно. Слушай, ну, ты знаешь, я тебе могу точно сказать, чудеса есть. Чудеса случаются. Просто надо ждать и верить. Вот, а если что-то не получается, значит, надо чуть-чуть подождать. И все будет хорошо. Поверь мне. Так, Антоха пишет, неплохо. Витос пишет, расчудесный позитивчик, красота, прям настроение поднимает. Алинка пишет, хорошо, ага, бодренько. Натаха написала, простенько, приятно. Ленка Точилка, все без звука, но тем не менее. Так, Родик написал, вполне достойно, легко слушается. Месье Маркин пишет, хорошо, Димка что-то царапает. Обновлю пока ВКонтакте. Появилось ли там что-нибудь? Ни хрена там не появилось. Вот, WhatsApp сейчас проверим. Все тихо в нашем государстве. Ну и хорошо. Вот, давайте, значит, двигаться дальше. А далее у нас «Прощай, привычка». Вот мне кажется, что мы с этими ребятами общались. Вот мне кажется, даже они у нас в какой-то программе были, что ли. Но вот почему-то так, может, я ошибаюсь, конечно. «Прощай, привычка». Если вы сейчас меня слышите, ну-ка, расскажите мне, откуда я вас знаю. Почему-то прям вот очень знакомое название. Итак, читаю сопроводиловку. Песня «Сноуден» из второго полноформатного альбома «Сигнал». Ребят из Беларуси открывает альбом и сразу дает понять, что скучать не придется. Песню сходу разобрали на цитаты. Цитаты пишутся через «и». Вот, и, собственно, «Прощай, привычка». Трек называется «Сноуден». Ну, из Беларуси. Откуда не написано? Вот не написано. Видимо, есть такой город Беларусь. Город Беларусь. И вот оттуда нас, ребят, ставим, слушаем. Так, Димас пишет, после 6 кушать нельзя ведь. Но мы для этого и живем, чтобы запреты нарушать. Кто сказал, что нельзя кушать? Кто сказал? Олежек Мурманский, наш друг, здравствуй. После 6 кушать самое оно. Нельзя кишку набивать. Кишку набивать вот прям, чтобы аж тяжко, да, это нельзя. А покушать-то, да, если ты еще спать не собираешься, почему бы и нет? Вот, ладно, ставим, слушаем, «Прощай, привычка», Сноуден называется трек, поехали. Откуда-то из Беларуси.

А итак, друзья, 21.19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Да, вот Антоха мне напомнил. Говорит, были они у нас и в бомбардировке, и в миксере. И нашел я их на сайте. Они у нас, оказывается, есть. Выяснил я, что они у нас из города Гродно. Вот, но сами ребята почему-то не присутствуют. Что-то как-то непонятно, почему они так раз и не присутствуют. Ну да ладно. Будем надеяться, что они все-таки слушают. Вот у них тут на сайте написано, что вот этот трек прям спустя несколько дней сходу попадает в ротацию на различные радиостанции. В альбоме нет ни одной проходной композиции, поэтому слушается он на одном дыхании. Вот как. Вот, ну, будем надеяться. Ребят, дай бог, конечно, потому что на самом деле это здорово, когда ты чувствуешь отдачу, когда ты выбросил в люди трек и видишь перепосты, видишь реакции, видишь какие-то комментарии. Это всегда очень приятно, очень всегда стимулирует на то, чтобы делать что-то дальше. Вот, ладно, начинаю комментарии читать, заговорил я как Йода-мастер. Так, Антоха пишет: бодренько, неплохо, динамично. Ленка пишет: привычки они такие. Димасу говорит: ничего так. Почему колу придумали танцев? Ты знаешь, колу придумали не любители танцев. Колу придумал какой-то там аптекарь. Изначально она продавалась в аптеках как стимулирующее средство для бодрости духа и ума. Вот. И только потом, где-то в 40-х, 50-х годах, она стала лимонадом и ушла в массовое производство. Так, Алинка пишет: басовый риф, гитарка хорошая. Стрела Морфея пишет: это прикольно, и тема такая злободневная. Витос пишет: хорошо, эмоции на вокал бы побольше, вообще было бы здорово. Так, Натаха пишет: вот действительно знакомое название у группы, все классно, но не мое, особенно текст. Ну, я текст не слушаю, как бы мне проще, единственное, что, ну, я увидел название, увидел, что там про Сноудена, ну, и понимаю, что, в принципе, ну, а зачем про него писать? Вот зачем? Давайте еще про Порошенко напишем что-нибудь. Так, Ленка пишет: колу для приколу, все, я с вами, ура, всем приветище, привет тебе, точилка, вот, мы, завтра ты увидишь, как ты сделала уроки с сумой. Вот я не понимаю родителей, которые делают с детьми уроки, но учитель должен проверять уровень знаний ребенка, а не уровень знаний родителей. Нельзя с ребенком делать уроки, нельзя, можно проверить и сказать: блин, сын, дочь, неправильно, иди думай дальше. А вот сидеть и делать, я считаю, неправильно. Так, Вадим пишет: хорошо звучали. Олежек пишет: философия вполне сочетается с музыкальной составляющей. Бобра и непринужденно. Ну вот, бобра даже спорить не буду. Бобра тут можно грыть. Ладно, едем дальше. А вот смотри, тут царапают. Вот месье Маркин пишет в тему. Натаха сейчас что-то злое напишет. Походу, она сейчас меня за уроки будет отчитывать. Я так подозреваю. Я так... Вот сейчас, смотрите, все на меня накинулись. Зухер сейчас, система образования. А значит, не ходите в эту школу. Значит, занимайтесь с ребенком дома. Вот. А в школу ходите только, чтобы сдавать экзамены. Ну, как вариант, если вас не устраивает система образования. Я считаю так. Я просто человек, которого выгнали из школы. Вот, я вам могу сказать, что все школьные знания с 9 по 11 класс я выучил за месяц, экстерном сдал все экзамены. У меня была одна единственная тройка по предмету, который я не сдавал. А не сдавал я информатику. И сейчас мне очень смешно, что у меня тройка по информатике. Вот, поэтому как бы вот так вот. Так, ладно. Едем дальше. Далее у нас группа BMW. Так, сейчас я найду сопроводиловку. Куда я, блин, закрыл же? Вот же она. Так, город Питер.
город Питер. Трек называется «То любим, то ли дружим». То ли любим, то ли дружим. Вот. BMW акустический дуэт в стиле бард-рок с элементами гранжа. Вокалистка и автор большинства текстов и мелодий Ирина Марихина. Аранжировки Кристины Бужинской. Нам нравится нести творчеством людям наши песни о том, что мы прожили и прочувствовали. И как же приятно видеть, что слушатели внимательны. Проживая песни на сцене, мы видим глаза зрителей и чувствуем, что им близко то, о чем мы. Это о чем мы. Что им близко то, о чем мы. О чем вы? О чем вы? Нам близко? Это дает силы жить и творить. Вот так вот. Ставим, слушаем. BMW, город Питер. То ли любим, то ли дружим. Поехали. Поехали.

Вот это было из раздела «Краткость сестра таланта». Прям большая краткость, большая сестра огромного таланта. Вот я понимаю, что там, видимо, все дело в тексте. Видимо, все дело в тексте. Вот. Джонни Никитин у меня нарисовался. Блин, говорит, скинь ссылочку на чат. Ну, блин, ну что ты, я что, не могу... Ты зайди на неформатное радио, найди группу неформатное радио, верхняя тема. Ну что ты как маленький, ты же у нас не первый раз. Вот теперь я твою мордаху довольно увидел на аватарке. Я понимаю, что я с тобой уже общался. Я вижу, что прощай привычка у нас была уже. Теперь я тебя вспомнил. Поэтому давай ищи сам, твою мать. Ты уже не маленький. Так, ладно. Что там, вон, Алинка пишет. Любовь без дружбы не любовь, мне кажется. Мне кажется, любовь без дружбы не любовь. Слушай, вот сейчас прям есть повод задуматься сильно-сильно. Ну, наверное, где-то на уровне, на техническом, наверное, ты права. Наверное, ты права. А с другой стороны, есть же любовь, которая, которую дружбой даже называть стрёмно. Вот прям вот любовь. Вот прям такая вся большими заглавными буквами. Как это так? Да, так бывает. Так, Родик пишет, красиво жить, сестра таланта, тоже неплохо. Стреле Морфея понравилось вот друг дружку и деньги в кружку. Но бывает так, Витос пишет, вот не успел въехать. Ленка пишет, крик души. Так, походу дело этот, вы текст все-таки слушали. Вот, Вадимка пишет, сейчас должны бахнуть и... И не бахнули. Так, что там у нас еще? Антоха тоже взрыв ждал. Ждал взрыв. Стрела Морфея пишет, не очень нравятся женские песни. Именно по такой страдальческой тематике. Оригинально сделано. Где ссылку, спрашивают. Где ссылка? Так нету ссылку. Они нам не загрузили трек на сайт. Я их не нашел на сайте. Дашка не присутствует. Вот, Натаха тоже сегодня не ищет. Ей, у нее свои дела есть, она не обязана этим заниматься, искать музыкантов. А музыкантам самим, видимо, пофигу. Не хотят они кидать ссылки на свое творчество. Вот, и, видимо, я думаю, опять будет голосовалка 0000321. Вот, так, что-то реально коротковато написал Олежек. Олежек написал что-то реально коротковато. Натаха пишет, кстати, я в последние месяцы обнаружила новую

Ладно. Вот, собственно, все и рассказал, все зачитал. Сейчас обновлю еще на всякий случай ВКонтактик. Все, нет, там тоже никто ничего не написал. Давайте ехать дальше. Так, далее у нас группа Ван Клифт. Вот они у нас, точно помню, были где-то. А, все-таки Натаха решила их искать. Так, вот спрашивает Антоха, знают ли музыканты. Да, вот Дашка их оповещает, она им пишет всем. А потом она выкладывает в группе «Бомба Питер», что будет в эфире все сегодня. Вот, потом мы делаем еще, она перепостит мой пост, как бы музыканты оповещают. Я всегда не понимаю, почему так вот, когда идет миксер, и все музыканты тут, и голосовалка прям до драки каждый раз, и интересно, и видно, что людям это надо. А как только у нас бомбардировка, так какой-то вот прям... фатальный апофеоз похуизма. Вот я не знаю, как это еще назвать. Вот. Так, ладно. Итак, далее у нас группа Ван Клифт. Сейчас я найду сопроводиловку. Вот же, опять же, город Питер. Читаю. New Wave из Питера. Песня, которую мы услышим сейчас. Новинка 2019 года. Она существует в двух вариантах. На русском и на английском языке. Проект Ван Клифт изначально был нацелен именно на зарубежное звучание и тексты, но сейчас тенденция двинулась в сторону родного языка. Твою мать, наконец-то! Наконец-то музыканты поняли, что надо петь по-русски. А при этом группе удалось не потерять, а выиграть. Послушайте сами. Итак, Ван Клифт, Питер, трек называется «Детка». Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21.35 на моих зеленых системных. Что-то у нас Джонни так и не добрался до нас, походу. Походу, Джонни так до нас и не добрался. Сказал, а, хрен с ним, не буду я с ними общаться. Вот, так, вот спрашивает Аленка, ну как тут не слушать текст, когда он сам в уши лезет? Я тебе дам замечательный рецепт. Замечательный рецепт. Каждый день, каждый божий день заходишь на неформатку и начинаешь слушать треки все, которые грузят, по очереди. Прям по очереди. Не глядя на жанры, а вот прям вот как они есть, загружены по порядку, так и слушаешь. И рэп, и попсу,

0: и изрыги, и прочее вот там на 98% говно. Вот. И это ты делаешь каждый божий день. Каждый божий день не менее 100 треков в сутки. Вот. И поверь мне, буквально на второй-третий день ты перестанешь слушать тексты в AHP. В AHP перестанешь их слушать. Причем не потому, что ты их не хочешь слушать, а твой мозг будет отвергать вообще лишнюю информацию, кроме аранжировки, звука и картины в целом. Так. Итак, только что у нас отзвучали Ван Клифт, детка, город Питер, начинаю читать комментарии, хочу в поход, написала Ленка. Лен, ну, сходи, а что делать? Если хочешь в поход, проще всего надо взять и сходить. И сразу про... Вот знаешь, мы после майских праздников с Ленкой, с моей, вообще ничего не хотим. Мы хотим тишины, и чтобы вообще вот и не на работу не ходить, ничего, просто вот полежать и после вот отдыха этого отдохнуть недельку, потому что так было все бурно и шумно, что мама не горюй. Так, Родик пишет, и ребзоны бодрые, и слова годные. И ребзоны бодрые, и слова годные. Антох пишет, неплохо, вполне себе бодро. Витос написал, прикольно звучит, мне заходит. Мне заходит. Алинка пишет, хотя и музыка в порядке. Так, а, это в плане, что и текст зашел, и музыка в порядке. Так, Бесье Маркин пишет, прорезать вены осторожнее. Ну да, могут запороть трек больше, кроме неформатки нигде не услышите. Так, краткость вылетит, не поймаешь. Такое бывает. К нам в Алтайский край всегда приезжал фест на пару дней. В первые все набухались, на следующий день все как в какахах коровьих проснулись. Это на любом фестивале так, Димка. Вот прям ничего ты мне сейчас удивительного не открыл. Я тебе могу сказать, что так вот все фестивали, абсолютно все крупные фестивали так и проходят. В первый день все заезжают, и до обеда следующего дня все бухают. Вот, поэтому, в принципе, основная часть фестиваля обычно начинается вечером второго дня. Раньше смысла делать нет. Так, вернемся все-таки к Ван Клифтам. Натаха пишет весело и коротко. Вадим пишет хорошо и бодро. Олежек придумал новый жанр. Жанр попрыгунчики. Это замечательно, нормалик. Что там еще у нас? Все, дальше пошло обсуждение по насыщению байкеров холостыми девчулями. Слушай, ну для байкеров на фестивале холостые девчули не актуальны. Они обычно там бухают и спят в обнимку со своими железными конями. Это тоже пройденный этап. Это мы знаем. Это мы не раз видели. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас Александр Заславский. Мне понравилось название очень трека. Очень понравилось. Так, сейчас где же открыть надо? Вот. До Шумерск называется трек. Читаю сопроводиловку. Александр Заславский, петербургский рок-музыкант и поэт. Он же является и исполнителем собственных песен. Лирик панк-рок, как он есть, так назвал его Рикошет. Сегодня мы послушаем трек с альбома 2019 года с одноименным названием «До Шумерск». Питер, Александр Заславский, поехали, ставим, слушаем. А я пока почитаю, тут Стрела Морфея задали прям глобальный злободневный вопрос. Поехали.
1: Во всех аптеках встали весы в городе Дашу. Живое море бросил концы, раскрашенный сад.

продают здесь билет на закат. Закаты будут везде, а в сердце льда ждет утро звезда и плавит паром рассвет.

Накинул я под конец песни десяточек децибел. Вот, кому было тихо, надеюсь, под конец, прям к самой смерти, все все услышали. Вот, Дашумерск был только что, Александр Заславский. Ну, что-то мне как-то вот такое ощущение, что человек пел на ощупь, прям вообще не слыша музыки. То ли, ах, какая невезуха, то ли... Прям, ну, вообще мимо. Что-то я удивляюсь, ну, как такой материал можно тиражировать? Это же треки с пластинки. Ну, ребят, ну, надо уважать хотя бы себя уж, я не знаю. Так, ладно. Это мы сейчас все озвучим. Вот у Стрелы Морфея такой вопрос ужасный назрел. Просто не знаем, как быть. На одном мероприятии с нами хотят встретиться наши любимые слушатели в количестве порядка 100 человек. Плюс каждый обещает с нами познакомиться и выпить. Ребят, в таких случаях я всегда... У вас же есть свой паблик, да? Вот там напишите. Если кто-то хочет с нами выпить и познакомиться, то вот там в 21, 57 и 32 секунды мы будем находиться в том-то углу. Поймите правильно, у нас желудок один, здоровье одно, а вас много. Поэтому давайте быстренько соберемся все там, побратаемся, бахнем и разбежимся. Потому что на самом деле это не такая уж проблема. Если ребятам действительно этого хочется, то они, я думаю, почешут задницы и соберутся где надо. Был момент, у меня один раз мы поехали в Питер. Просто так поехали в Питер к своим собратьям, скажем так, ведущим. И я с дуру написал, что мы будем там-то и там-то. И прикатило туда человек 800, наверное. Человек 800 было народу. Это был, конечно, кошмар. И все хотели выпить, и познакомиться, и побрататься. В итоге мы просто закрыли кабак этот. Собрали всех людей, которые влезли, и просто сдвинули столы и дружно бухали. Вот, поэтому такие вещи надо планировать и организованно пороть. Так, ладно. И все-таки вернемся к треку. Только что у нас был Александр Заславский, Дашумерск, город Питер. Начинаю читать комментарии. Начинаю комментарии читать. Мастер Йода я. Так, сейчас доберусь. Как сейчас доберусь? Вот, Антоха пишет: неплохо, но чуть громче бы. Месье Маркину погромче. Димке тоже очень тихо. Родик пишет: песня «Детством пахнула». Вот «Детством пахнула» я согласен. Прям вот самым ранним детством, когда может пахнуть. Вот пишет: словно бременских музыкантов слушал. Вот этих охранников. Так, Стрела Морфея пишет, что-то песня не зацепила, интересная, но не зацепила, может, не в настроении или что-то совсем не так. Вот там что-то совсем не так. Месье Маркин написал: умерли, во, ура. Так, я подвиг готов совершить для него. Алинка пишет, что-то голос как будто задыхается, и с интонацией проблемы. Или мне мерещится уже? По музыке-то вроде бы нормально, но не совсем мое. А Витос пишет: так себе песенка, но чувствуется, исполнитель старался. Так, месье Маркин пишет: неплохой трек. Что там у нас еще? Немного не хватает, Димка написал. Так. Все, больше нет треков. Ой, треков, комментариев по треку. И во ВКонтактике тоже пустенько. Ну и, собственно, едем дальше. И едем, понимаешь, дальше. Далее у нас Каэнда. Каэнда, я так понял, это вот то, чем нас Алинка пугала в свое время. На каком-то из эфиров она говорила, что скоро вы услышите. Скоро я запою. Вот, ну и, собственно, вот оно и прорвало, да? Давайте буду читать сейчас сопроводиловку. Итак, Каэнда – музыкальная группа, созданная мультиинструменталистом, композитором и аранжировщиком Алиной Юдаевой совместно с поэтом и вокалистом Константином Маркеловым, имеющим чудаковатую, ставшую визитной карточкой коллектива, манеру исполнения.
Дед Мороз умер, кстати, кто не помнит, это вот как раз были у нас Алина с Костиком. Дебютный сингл группы, в котором преобладает динамика регги-музыки, это первый шаг в создании концептуального цикла композиций, тематически сочетающих в себе искренний реализм и фантастичную атмосферу альтернативной действительности. Вот ты как чудно накатал это последнее предложение. Даже, понимаешь, я читать еле прочитал. А итак, ставим, слушаем, Каэнда, летят бегемоты, название прям обязывает, поехали, ссылочку сейчас брошу.

Ну, ребят, молодцы, улыбнули всех. 21.52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, честно скажу, я пытался писать регги. Вот, один раз у меня прям почти получилось, но когда я начал это играть, я понял, что это вообще не регги. На самом деле это надо уметь. На самом деле это надо уметь или быть прям вот в определенном состоянии. А причем, когда какие-то свои серьезные песни начинаешь, ну, ради Стёба, прям в зале останавливаешь и начинаешь их под регги дубасить, особенно если у тебя уже хорошо так это за шиворот вылито, то получается прикольно. А когда садишься и прям думаешь, вот сейчас я напишу регги. Нихера. Вот, молодцы. Так, начинаю читать я комментарии. Уже начинаю комментарии читать. Вот, пишет Алинка, это пел Костик, это не я. Так, что там у нас? Дашка мне написала. А, Дашка мне кинула. Дашка мне кинула и пропал. Так, Каэнда, что это значит? Что значит Каэнда? Ка, Костя и Алина. Ка, энд, а. А на суахили что-то вроде идущие вверх. Так, спрашивают, вот, реальные ли бегемоты или коты. А так, типичный пыгач. Димке только голос не заходит, поэтому слушать не буду. Такой регги, а чё тебе, какая разница, господи, ну, все же стёбно. Так, Стрела Морфея пишет, Алина, как всегда, отжигает. Что тут добавить? Молодцы, чисто, стёбно, сведено отлично, исполнено здорово. Захотелось прям подымить чем-то. Чем-то подымить. Витос пишет, шикарно, раздолбайская песня. Гуд. Прикольно весьма, пишет Натаха. Кажется, я уже где-то слышала. Класс. Ленка вот интересуется, что же люди все-таки курят или употребляют. Дайте два, расслабьте меня так же. Хари Кришна и все. Ты знаешь, Лен, я тебе могу сказать, что с определенным жизненным опытом ничего не надо, ни курить, ни употреблять. И просто оно само. Оно само приходит. Так, Вадим пишет, прикольная песня, меня укусила акула. Алинка вот кидает нам фоточки. Ты знаешь, надо очки другие, вот эти вот есть, которые круглые, они с большой толстой линзой уменьшают глазки. Будет еще веселей. Так, месье Маркин пишет, музон для мультиков очень даже имеет место для детишек. Да, очень, вот эта песня прям про летящих бегемотов и кусачую акулу. А еще лучше про Дед Мороз умер. Так, Олежек пишет, вступление несколько мыльное, не разобрать про что. Гипопопотамы летят, поэтому что хотят. Это гениально и жизнеутверждающе. 10 баллов. Так, что там далее у нас? Прям порадовали, спасибо огроменное. Вот Алинка пишет, мы не курим, нас питает энергия добра. Все правильно. Так, и все, вот не меняйте поставщика, написали Стрела Морфея. Молодцы. Собственно, что там у нас? Вот Алинка кинула ссылочку на альбом, или что это? Ну, видимо, да, на альбом. Кому заходит. Алин, продублируй во ВКонтактик, что ли. Хоть там уже и не пыльно у нас, народу мало, но для тех, кто случайно заходит, они увидят ссылочку и когда-нибудь доперейдут. Вот. Ну и поехали дальше. Далее у нас Панкоффф. Говнорокер называется песня. Опять же, город Питер. Говнорокер — это песня, посвященная питерским квартирникам у Михаила Украинского. Зимой они согревали. Сколько было выпито и спето, сколько прекрасных девушек проскользнуло с лукавой улыбкой мимо тебя, а потом растворилось где-то в эротических фантазиях. Бывало, просыпаешься утром на холодном полу, во рту адский сушняк, доползаешь до ванны, чтобы глотнуть воды из крана, а там в зеркале на тебя смотрит не твое помятое лицо, на тебя смотрит это язвительное и мерзкое слово, брошенное кем-то из гостей «говнарь». Оно преследует тебя позже на кухне, где ты тщательно осматриваешь пустые бутылки в целях опохмела. Говнарь, чудом находишь недопитую рюмку с водкой, пьешь, а потом осторожно берешь гитару и медленно перебираешь струны.
Может быть и говнарь, но черт возьми, разве ты еще и не король септаккорда? Не душа ли ты ля минора? Вот такое вот длинное вступление. Панков, город Питер, говнорокер называется трекер. Трекер, говнорокер называется трекер. Поехали. Ставим, слушаем, а вы комментируйте.

А итак, друзья, 22.02.28 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Только что у нас был проект панков со своим говнорокером. Натах, спасибо тебе за ссылочку. Откопала. Откопала, нашла, выложила. Так, и, собственно, Вадим наконец-то дождался ужина. Вот, вот у кого неисчерпаемый источник сыра с чесноком. Я поражаюсь. Вадимка, почему у тебя всегда так вкусно? Вот почему всегда так вкусно? Мне прям захотелось срочно. Все то же самое. Так, ладно, вернемся все-таки к песне. Алинка пишет, вот правильная песня, как по мне. Антоха пишет, неплохо, даже улыбнула. Витос пишет, прям ностальгия, 30 лет тому назад, хорошая песня. Димас пишет, уматная вставочка, как из Грушинского фестиваля. Натаха написала, скромненький такой Александр, постебался над собой. Родик пишет, еще одна хорошая песня, я пришел за говном, зачем мне эти красивые песни? Так, месье Маркин пишет, хорошая говнопесня. Стрела Морфея пишет, грустно вышло, если честно. Если честно, вышло грустно. А что же грустно-то, нормально. Димка пишет, вот прям мое в плейлист. Алинка пишет, что слезы на глаза наворачиваются. Ну а что вы хотели-то, это судьба всех музыкантов, ё-моё. Все мы когда-то к этому приходим. Так, что там у нас еще? Олежек вот пишет, Питер есть Питер, печально, значит, это кому-нибудь может быть обязательно. Когда-нибудь, ура! Да всем, ко всем это придет, ко всем придет. Так, зоопарк. Ну, не знаю, я зоопарк не люблю, если честно. Вот, хоть убей меня. Так, Антоха пишет, особенно про iPhone разбитой гитарой мне понравилось. Ой, что там только гитары не разбивают, поверь мне. Особенно, если на квартетнике собирается такая когорта распиздяев друг за другом играть. А если еще периодически все... А периодически всяк так оно и происходит. Попутно все бухают. Вот, то что там к концу только не происходит. Ладно, ну и, собственно, все. Больше комментариев нету. Едем дальше, да? Да, едем дальше. Далее у нас метаноия. Метаноия. Опять же, гость. У нас один Питер, кстати. Была Кострома случайно, а так в основном Питер. Итак, город Питер, метаноя, дрожали стрелки, называется трек. Очень короткая сопроводиловка. Написано следующее. Качественно, интуитивно, надолго. Хочется верить, давайте поставим, послушаем. Поехали. Поехали.

Ой, прям не знаю, что сказать. 2208 скажу. Скажу 2208 на моих зеленых системных. Смотрите, куда к вам, от нас везде. Я к чему? Вот песня, я не могу понять, чем она вот настолько зашла, что не заходит. Вот она каким-то местом не заходит абсолютно, прям она... Я ее пытаюсь затолкать в свой мозг, вот прям силой беру двумя руками и пихаю, но она цепляется какими-то углами. В принципе, все здорово, но вот что-то... Я не могу понять, что меня отторгает. Мне очень понравилось, но меня одновременно с этим эта песня чем-то отторгает. Я не могу понять, чем, честно, но здорово. Так, читаю комментарии. Димка, давай, спокойной ночи. Счастливо тебе. У тебя сейчас 29 часов и 9 минут. Поэтому, да, тебе надо поспать хоть чуть-чуть. Так, Антоха пишет: неплохо, однако. Родик написал: хорошо поет. Вскайфую, но не в плеер. Вскайфую, но не в плеер. Вот у меня такая же ситуация. Я не могу понять, чего там не так. Мне понравилось, но вот прям вот чем-то она меня останавливает. Так, Натаха пишет: опять знакомое название, хорошая песня, сегодня прям смысловая программа. Алинка пишет: прекрасно, переменный размер, хорошо, аранжировка, сведение, все в порядке. Так, Родик пишет: никто не вдохновил на могучие тонны текстов. Сегодня, да, сегодня как-то так уныленько. Так, Витос пишет: отличная песня, прям для застолья. Ты знаешь, вот мне кажется, для застолья она слишком тяжелая. В плане, вот если такое за столом, то все, кто-то начнет прям заливаться усердно, а кто-то потеряет аппетит, потому что начнет осознавать. Нет, такие за столом нельзя песни петь, ни в коем случае. Но если только ты хочешь сэкономить продукты, тогда да. Так, Олежек пишет: хорошая работа. Вадим пишет: с удовольствием послушали. Натаха пишет мне, что там же надо было слушать слова, а мозг сопротивляется. Ну, может быть дело в этом. Но я поэтому говорю, мне понравилось вот все, что вокруг, мне понравилось, а пытаюсь впихать в себя, и вот что-то упирается. Я не знаю. Я не против слушать слова, на самом деле, я совсем не против их слушать. И очень здорово, когда мне их приходится слушать. Просто мозг на автомате, он отторгает смысловую нагрузку. Тут дело не во мне, не в том, что я такой вредный. Так, обновлю ВКонтактик. Что-то сегодня как-то тухленько, прям совсем у нас. Совсем тухленько. Так, что-то там у нас Серега царапает, я вижу. Вижу, что что-то он царапает. Ну, ладно, давайте я пока начну объявлять уже следующий трек. Следующий трек у нас ПГ Дагон. Город Питер, опять же. Почему ПГ? А, вот, панк-группа. Готик, панк-группа Дагон. Так, вот сейчас я как раз дождался, что Серега нацарапал. Пишет: вот у всех одна и та же беда. Текст есть, а истории нет. Песня — это маленькое кино, где за 3 минуты нужно рассказать историю. Ну да. Да, я согласен. Я согласен с тобой полностью от и до. А ты знаешь, я в чем? Я последнее время себя убеждаю в том, что у нас очень многие музыканты страдают шизофазией. Есть такая болезнь — шизофазия. Когда слушаешь человека, вроде все по уму, слова связанные, но такую хуйню несут. И вот в этом плане 99% музыкантов, они прям вот реально больны этой хуйней. И когда начинаешь слушать в тексты, то прям вот думаешь: лучше бы я не слушал. Наверное, поэтому
Наверное, поэтому мой мозг и отказывается слушать тексты, пока мне не понравится песня. Вот когда мне понравилась песня, там я ее начинаю переслушивать второй-третий раз, то тогда я уже начинаю слушать текст. А пока, сорян, как-то так. Вот, ладно, итак, вернемся все-таки мы уже к панк-группе Dagon. Dagon, трек называется «Ведьма». Некрономикон, читаю сопроводиловку. Группа с суровых берегов Невы, собравшись в 15-м году, группа впитала в свое творчество смелость и свободные традиции рок-столицы. Тексты связывают воедино оба мира существования, погружая вас глубоко в сюжет и обращает вас к вашим же страхам, мыслям и желаниям. Группа характеризует свое творчество атмосферной глубокой музыкой, а сочетание готики и панка рождает интересные слуху материи. Драйв и энергетика наполняет зал при выступлении ПГ Dagon. Итак, ООО АЗПТА ПГ Dagon, город Питер. Трек называется «Ведьма». Ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22.18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Только что у нас отзвучали панк-группу «Дагон» со своей ведьмой. Вот, и спрашивает Антоха, опять, говорит, про ведьму вам не надоело ли еще? Неплохо, по исполнению похоже на Шклярского, который ушел в панк. Ну, на Шклярского, наверное, точно не похож. Вот, а в принципе, не надоело ли? Ну, ты знаешь, меня вообще... Ну, это же, наверное, старый... Я подозреваю, что это уже можно определить как старческое ворчание. Куда-то у нас народ попёрся, вот... Особенно молодые коллективы, куда-то их хуй понес в непонятные какие-то степи. Все живут в каких-то фантазиях, и никто не хочет выйти из своей каморки и посмотреть, что вокруг-то все здорово и есть о чем писать. У нас какие-то все ведьмы, тролли и прочее поебистика, которая вообще к реальной жизни не относится никак. Ну, это, опять же, болезнь шизофазии называется. Вот. Видимо, туда. Это я сейчас не в укор группе «Дагон», как бы. Это вот вообще лично не мое дело, да? Это я так ворчу. Ворчу про музыкантов в целом, когда текст о чем угодно, только не о том, о чем надо. Вот, ладно. Давайте буду читать комментарии. Так. Вот отсылка к кишам, чую, пишет Стрела Морфея и говорит, что сказать, любим мы истории, панк есть панк, наша тема, плюсуем эмоциональнее бы, а так супер. Так, Алинке вот тоже, только киш на ум приходит. Родик пишет, сурово сделали, слушаются, но не вкатывают, слишком знакомо. Ленка сегодня боится комментировать. Так, что там, месье Маркин пишет сурово, ну, очень сурово, ну, очень сурово, Вадим написал инквизиция, так, что там, поп-панк в общем, поп-панк, у Витоса отвалился интернет, не послушал, ничего страшного, запись же будет. Так, Натаха пишет, вот тут даже по голосу понятно, что люди не молодые про ведьм поют. Что лично для меня печально. Я такие темы не очень милую. Вот. Ну, как бы я тоже. Я вообще не понимаю. Не, ну, понятно, там что-то у тебя в голове происходит. Ты чем-то там увлекаешься. Но как-то вот... Ну, мне нравится много литературных произведений. Вот в жанре фэнтези. Там Сапковский, там, я не знаю... А тот же Железный, ну мне никак в голову не придет писать про это песни. Ну, зачем? Зачем это? Этим творчеством занимались авторы, которые писали данное произведение. Нахера еще им что-то туда добавлять? Вот. А так, в принципе, ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Ну, хотят писать про ведьму, пусть пишут про ведьму, это их право. И наверняка у них есть свой миллион поклонников, дай бог здоровья, как бы. Опять же, это старческое ворчание, я ничего не говорю против группы «Дагон», ни в коем случае. Это чисто я ворчу. Вот. Хотя у нас, Натаха, есть с тобой определенно два хороших знакомых. Это Стрела Морфея, который тоже вот постоянно балуются сказками. Тут, наверное, все-таки больше зависит от того, как мы воспроизводим это у себя в голове. Если об этом поют друзья, то нам как бы с тобой пофиг, я думаю, да? Ну, поют и поют. Улыбнемся, головой кивнем, нальем стаканчик и забудем. Вот, а если люди незнакомые, тогда мы, конечно, начинаем ворчать. А хрен ли нам еще остается? Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас Илья Берман. Тут вот название на английском. Я сейчас буду правильно это пытаться прочитать. Sitting on the mountain. Наверное, вот так вот. Mountain. А, вот, мне Дашка написала. Mountain. Вот, город Питер. Илья Берман. Про себя написано следующее. Известный петербургский музыкант и художник. В 2019 году порадовал поклонников выходом нового альбома под названием «Ваканза Романа». Его музыка нетипична, с характером, послушаем на коду дня. А итак, это Илья Берман, «Sitting on the Mountain», город Питер, поехали.

Вот так вот, коротенько и душевно. Пишет вот Витос, звучит хорошо, но я такое не слушаю. Ты знаешь, такие вещи очень здорово слушать живьем. Вот честно тебе говорю, когда мне выпадает оказия вот подобного рода коллективы послушать живьем, я никогда не жалею, потому что это действительно здорово. Потому что вот все-таки живьем это впитывается по-другому, ты это все видишь, ты это все ощущаешь буквально тактильно, каждую волну из колонки ловишь. Вот. А в записи, ну, конечно, такие вещи не звучат, это очень на любителя, но тем не менее. Вот, кто-то слушает и в записи. Я такие вещи очень люблю слушать живьем. Вот прям живьем, чтобы глаза в глаза. Так, ладно, читаю комментарии. Читаю комментарии, что там у нас сегодня понаписали. Так, кайфота звучит, забираю в утренний плеер, написал Родик. Так, что там еще? Алинка пишет, здорово, тоже актерская такая песня. Ну, она более, да, наверное, актерская. Куда-то это вот отсылка в мюзиклы. Так, Стрела Морфея пишет, давно такого не слышали, какая милота. Месье Маркин пишет, голос с примочкой в тему, веселый, позитивный трек. Слушай, а я вот что-то нет, ты думаешь, это гармонайзер? Мне кажется, там все-таки просто такой хороший бэк. Мне кажется, там два вокала было. Так, Вадим спрашивает, это было кантри или дикси? Это дикси, это скорее всего дикси, потому что это что-то среднее между джазом и... Ну да, вот, наверное, Диксиленд. Так, Антоха спрашивает, у меня тупой вопрос, зачем называть русскоязычную песню по-английски, а в целом ничего так. А там же в описании написано, что это альбом, который называется «Вакан за Романа», и я так подозреваю, там она просто по смыслу как-то так подходит, поэтому ее назвали по-английски. Так, что там дальше? Олежек пишет, светленько, маленькая пробежечка на месте. Пропрыжечка на месте. Такая, ножкой. Я ножкой подергал, не знаю. Так, Натаха пишет, мне кажется, человек просто кайфует от того, что делает. Легко, светло и, блин, сегодня, на удивление, короткая программа получилась. Да, да, сегодня прям очень коротенько, потому что было много коротеньких треков. Вот у нас начали прям BMW меньше 2 минут, а потом все так, 3, 2, вот 2 минутки, 3 минутки и последние 2 минутки. А может просто потому, что мы сегодня мало трепались, потому что никто, кроме Алинки, не нарисовался у нас в эфирном чате из участников. И покомментировать было нечем, поругаться было не с кем. Вот, подискутировать могли только на свои отвлеченные темы, поэтому получилась коротенькая программа. Но, тем не менее, за 1.5 часа зато никто не успел, не устал. Вот, итак, друзья, завтра услышимся с вами в рамках программы «Миксер». Завтра у нас, по-моему, даже без повторов получается. Все свеженькие, все новенькие. Вот, Алина только была, пишет Ленка. Так я и говорю, кроме Алинки никого и не было. И... Ну и, собственно, да, запись эфира по уже сложившейся традиции «Бомбардировка» появится у нас на сайте в четверг. В четверг. Вот, ссылочка будет лежать в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Собственно, кто еще не подписался, может, кто-то слушал нас из музыкантов втихаря, вот, нажмите у себя колокольчик, чтобы получить вовремя оповещение. Собственно, прощаюсь до завтра. Завтра мы с Коляновной будем вас пытаться развлекать. Вот, будем пытаться сделать вам настроение. Спасибо вам за пожелания, ребят, это правда приятно, что делаешь что-то нужное для вас. Вот, собственно, чего, услышимся завтра в 21.00, не болейте, любите друг друга. Пока!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Ново, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. В месте обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жабрин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуаном Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочей завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже, в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. Шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон дарую желанно. Отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует. Может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтобы объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль. Сам сгорел, ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей. И вот судьба! Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу,
собиралась гроза, мрачной бездне раскисшей, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил: «Эй, хозяйка, послушай!

кости! Больше мук и конвульсий видеть я не могу! От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал мне брат наизусть. Но не проклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет. Нет иного пути.

0: В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

повеселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

сумрачных залах музея, шкуры змей неестественно длинных, чучел всклоченных в мутных витринах, бесконечнейшая галерея, но жестоко чарует меня. После страшных чудовищ косматых, залги отблеск воды и огня, в крыльях бабочек страшно распятых.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.

Ты накрыла меня темным облаком. Сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары последствия. Но закрыты все авиалинии. Ты моя персона.

Четвертый реактор устойчивый. Я жму отрепять, чтоб все кончилось. Только сердце болится настойчивый. Меня взрывом накроют угонщики. Понимаю, что это не лечится. И это бой облучен до летальности. И бессмысленно водкой калечится. И не хочется делать банальности. Пусть пройдут.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами программа «Без воды». С вами сегодня диджей Костецкий, диджей Зухер. Ну и наш сегодняшний гость, Саня, сегодня у нас самбля, без ансамбля. Вот, с группой «Мои океаны». Здоровайтесь, народ.
2: Всем привет.
3: Саш, привет. Ну что, могу сказать сразу... По поводу предыдущего эфира у нас не сложилось по техническим причинам, и наконец-то спустя полторы-две недели мы вновь встретились. Я думаю, все те, кто хотели услышать две недели назад нас, сегодня будут просто кайфовать, наслаждаться обстановкой. Итак, Саш, расскажи, группа «Мои океаны», откуда вы, сколько вас, где вы?
2: Мы с Твери и Тверской области.
3: Откуда, когда группа ваша начала свое, так сказать, дыхание, существование?
2: Ну, официально с февраля прошлого года, а так с остальными участниками данной команды я знаком уже очень много лет. С кем-то учился, с кем-то общался. То есть, ну, в какой-то момент решили попробовать что-то делать вместе.
3: Слушай, ну так случилось, что пока я как бы с вами связывался, выяснился тот факт, что на репетицию собираетесь буквально с расстояния, ну чуть ли там, если брать в пределах области, не соседних городков, там по 60 километров люди проезжают, чтобы приехать на репетицию.
2: Да, езжу только один я.
1: Люди не ездят.
2: Я езжу в поселок Новозавидово, это недалеко оттуда, где проводится нашествие. А, то есть, как бы, ребята в основном там. А я с Твери, вот болтаюсь туда. Ну, в принципе, это несложно. На электричке. Достаточно недолго.
1: Теперь кстати, понятно, почему ты грустный. Я прям перед программой говорю, Санек, чё такой кислый? Он подумал, говорит, а чё веселиться-то? Подумаешь, херня какая.
3: Вот, расскажи, как с нами связаться.
1: А как с нами связаться? Во-первых, у нас есть Аська. Сейчас я ее запущу. 96-4-7-5. Недавно выяснили, что все еще люди пользуются. Есть у нас Mail-агент неформатный, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Вторая тема сверху у нас, программа «Без воды», там два чувака в оранжевых футболках. Вот, Сань, сейчас я, кстати, постараюсь, наверное, вашу фотку туда все-таки прилепить. Скиньте мне фоточку кто-нибудь в личку.
3: Я тебе могу что-то смс-очку прислать.
1: Вот, я ее сейчас заменю. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, в принципе, и все. Начинаем общаться.
3: Саша, расскажи, пожалуйста, о составе вашего дружного коллектива.
2: Ну, на данный момент нас 4 человека. Обычный классический состав. Гитары ударные. Нету никаких наворотов электронных. Хотя иногда хочется.
3: Но ну, представь музыкантов, которые играют с тобой в коллективе. Пускай их рядом сейчас нету, а уходит из лошади.
2: Аркадий Лобачев, бас-гитара, я с ним учился вместе. Очень давно друг друга знаем. Сергей Тихомиров, лидер гитары. По совместительству человек, который пытается сводить наши треки. Может быть, пока не очень хорошо получается. Ну... Как бы он не профессионал в этом деле, он просто стремится к этому.
3: Ну ничего, по возможности.
2: Ну да.
3: Все с опытом.
2: И барабанщик Лев Гольдман.
3: Самый богатый человек коллектива.
2: Просто хороший человек, как бы.
3: А с чего решили собраться? Как-то встретились или из разных коллективов в один слились?
2: Ну да, у каждого какие-то свои проекты были. Ну, кроме меня. Я какое-то время здесь в Твери порыпался, поиграл с разными музыкантами тверскими. Причем очень неплохими. Ну, что-то не получилось, где-то там как бы какая-то халатность людская просто надоела в плане вот репетиции и всего. И я просто понял, что с этими людьми, ну, не то, что ничего не добиться, но просто как бы само удовольствие от... всего вот этого процесса создания музыки, ее, там, не знаю, наигрывания, оно практически минимальное и просто надоело тратить на все это время.
3: Ну и правильно, что за зря время тратить. Давай, в общем, размочим наш эфир. Какая первая песня у нас будет?
1: Мы
2: Ну, да, мы.
1: Мы?
3: Мы.
1: Вот сейчас Костик спросит, о чем эта песня? А Саня скажет, о нас.
2: Ну, она как бы, я не знаю, о чем. Ну, пускай каждый сам для себя решит, о чем она. О ценности времени, о том, что все мы здесь только гости, и когда-нибудь этот кайф неминуемо закончится. Такая вот мрачноватая, может быть.
1: Очень веселая песня, я так прям прочувствую.
3: Прям светит солнышко, бабочки, птички поют, и композиция мы для вас, друзья. Ладно, размочили, поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.09 на наших зеленых системных. Я сейчас вот пока играла песня, порылся в комментариях вчерашнего эфира. Саня мне вот сказал, что вот, не приняли почему-то песню. Слушай, ну ничего там такого страшного-то. Че ты так переживал-то? По-моему, все нормально.
1: Да я не переживал, ну, как бы. Так.
0: Я вот ее еще сегодня послушаю, сегодня еще разок. Я прям вот больше чем уверен, зря ты нервничал и расстраивался. Это нормально. Ты знаешь, сколько людей, столько мнений. Невозможно понравиться всем и сразу.
1: Вот, поэтому. Ну, конечно, вкус-то разный.
0: На это надо просто не обращать внимания, а двигаться вот куда двигаешься, и все будет. Хорошо. Костик.
2: Да.
0: Где ты у нас там, друг?
2: Да тут, Томочки, я.
0: Товарищ прапорщик, скажите нам что-нибудь умное.
2: Что сказать, мне песня понравилась. Я вообще, я еще раз говорю всем слушателям, и тем музыкантам, которые загружают треки, и тем, кто только собираются загрузить. Друзья, все треки, ну, по возможности, большинство преобладающие, я прослушаю. Просто так я никого никогда в эту передачу не приглашаю. И когда, то есть, необходимо связаться с группой, я связываюсь предварительно, уже прослушав какой-либо материал, зная заранее, какого плана группы, что они играют. Поэтому загружайте смело, даже голову себе не забивайте. Если, опять же, это сугубо мое мнение. Не надо ругаться, когда прям там. Вот как же так, кучу групп загрузили, мы сколько раз мы загружали, нас не пригласили. Обязательно попадете со временем, когда-нибудь что-нибудь интересное. Главное, выкладывайте почаще, и все, что будет интересно, обязательно созвонюсь с вами, договорюсь, как это происходит в данной ситуации с группой «Мой океан» и всеми предыдущими гостями нашей замечательной программы. Значит, продолжением. Саш, ты мне расскажи, пожалуйста, вот ваши репетиции, такое расстояние проезжает, и как обратно едешь? Повесив нос, уставший как собака, либо с таким позитивом, заряженный на следующую репетицию?
1: Ну, это смотря, как она прошла. Если все было нормально, то есть, конечно, какая-то эйфория.
2: Ну, а внутри вашего коллектива, вот вообще, в целом, какая обстановка обычно бывает? Знаешь, есть коллективы, которые приходят друг на друга, ну, надо работать, вот просто надо работать, они сбились, просто лентяи, не хотят что-то искать, что-то новое, им приходится работать друг с другом. А есть коллективы, которым изначально все устраивает, и они любые конфликты могут на раз просто взять и слить, то есть, идут, продолжают дальше работать.
1: Ну, нет, там как бы ребята у нас все ответственные, а это не молодые какие-то 20-летние повесы, которым, в общем-то, это как бы развлекухи ради только нужно. А там как бы люди серьезно занимаются музыкой уже очень много лет. Я, конечно, не говорю, что это их основной какой-то вид деятельности, это все-таки хобби такое, но хобби с большой буквы. Поэтому там отношения только серьезные. Если бы оно было бы каким-то другим, скорее всего, просто ничего бы этого не существовало.
2: А вообще направление вот вашей музыки было выбрано вами коллегиально, либо просто кому-то одному это нравится, и все остальные как бы, ну что, почему бы не поиграть?
1: Ну, как бы направление закладывается здесь вот дома, когда я сочиняю песни, а ребята просто делают то, как они видят в дальнейшем. То есть я стараюсь по минимуму касаться, то есть именно их работы, лезть со своими советами, то есть как где лучше. Ну, когда что-то получается, конечно, я советую, и они обязательно это рассматривают.
0: Ну, а бывает так, что ты пришел, говоришь, вот, делайте мое хуевое, вот хочу так, и все. И вот они зубы сжимают, делают, а потом говорят, ну да, вот в принципе это ничего. Или все-таки как-то у вас...
1: Ну, может быть, и бывало такое, но я об этом пока не знаю.
0: Не признаются.
1: Да нет, все нормально, в принципе. Меня все устраивает как бы на данном уровне развития.
2: Ну, а играете в основном в Твери? Либо же вы по соседним городам по большей части бегаете на концертах, я имею в виду?
1: Ну, я сейчас как бы открою очень прискорбную и постыдную тайну, что мы пока вообще нигде не играли.
2: Слушай, это странно. Музыка-то достойная весьма. Почему же, как бы. А человек, который занимается вашим творчеством, и присутствует?
1: Нет, только мы. Пока только мы.
2: Ну, берите самого. Я советую взять вот человека с самой правильной фамилией в вашем коллективе, чтобы он занимался вашим выступлением.
0: Ваш ударник, да.
2: Ваш ударник, да. Я думаю, очень пойдет даже дело. Очень. Сейчас достаточно представиться, и люди понимают, что серьезный человек, который деньги мимо не пропускает. Ладно, у нас там дальше какая песенка будет?
0: Дальше у нас «Северные реки».
2: О чем песня, Саш?
1: Если честно, вот в этой песне как бы каждый сам думает, о чем она лично. Мне кажется, что она вообще как-то, на мой взгляд, о смерти. Потому что это не мои стихи, это стихи одного человека, прекрасного, не побоюсь этого слова, многообещающего омского поэта, писателя маленького, даже актера, Олега Буквина. Кому интересно, можете набрать proza.ru, poezia.ru, там есть Олег Буквин, то есть ознакомиться с его творчеством. На самом деле уровень очень хороший и достойный. Вот это на его... Это,
2: кстати, знакомые, хочу сказать. Я фамилию первый раз не расслышал. До второго раза что-то мне знакомое, по-моему, я его уже как-то читал. Ладно, итак, «Северные реки».
0: Да.
2: «Северные реки», друзья, да, слушаем. Желающие пишем.

0: А итак, друзья, время наше 21.19. А с нами сегодня в программе «Без воды» Саня, лидер. Лидер же, да, я так понял, ты вокалист группы. Вот, «Мои океаны». Вот, давайте еще раз напомню, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5, есть mail-агент, неформатный mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Вторая тема сверху. Без воды, общаемся в комментариях к теме. Вот, привет, Зоя. Олеч, привет. Олежек нарисовался. Здравствуй тебе, дружище. Кстати, вот по правилам, буквин, ударение на «и» по поводу поэта. И задал вопрос, он сразу вопрос в группе. Представьте, что вас пригласили выступить на Евровидении, какую песню вы бы исполнили?
1: Ну, после последнего Евровидения я, наверное, не вижу смысла вообще туда ехать.
0: Я тебе скажу больше, я уже, наверное, лет 5 не вижу смысла даже смотреть, не то что ехать. Нет, ну вот представь, все-таки позвали.
1: Ну, я не знаю. Наверное, наши бы песни бы туда вряд ли бы попали. Может быть, кто-то свыше, из Москвы, какую-то другую нам
2: навязал. Саш, а ты знаешь, как сделать? Ты вот, я тебе прям советую, вот поверь мне, как изменится восприятие твоих песен, вот даже вот, которые только что прослушивали, «Северные реки», переведи на английский.
1: Вот я немецкий всю жизнь учил.
2: Еще лучше. Прикинь, вот, вот под этот духаст мыщ, под этот, под вытяжку. Зашибись, прикинь, Рамштайн. Они же просто мне скажут: все, ребята, мы старенькие, тут новый подлазит. Зачем мы будем оставаться на этом нише? Ну а так все равно, на иностранный язык одну песенку, я думаю, вам не помешает. Попробуйте. Тем более, у тебя, кстати, хотел спросить, пока песню слушал. У тебя образование музыкальное по вокалу есть, или это ты вот чисто от души?
1: Нет, у меня нет вообще музыкального образования. Я, к сожалению, даже нот не знаю.
2: Не, ну что, к сожалению, это все получается пока без нот. Когда придет уже, я думаю, я понял, почему был Саша так удивлен, когда я ему позвонил насчет приглашения в программу. Он мне сегодня сказал, что они просто нигде не выступали. Видимо, для него это был шоу, какого хрена сразу с радио звонят, когда еще нигде толком не выступить не успели. Правильно, да, Саша?
1: Ну, типа того.
2: Ладно, не напрягай, все хорошо. Я тебе говорю, серьезно, одну песенку, даже «Северные реки» в Британии попробуй на иностранную. Ну, пока, это пока из того, что я слышал. Я слышал-то всего две песни. Вот, три. А там дальше уже, я думаю, пока. Летишь, может, вообще решите целиком полностью по иностранным петь. Ну, для русских слушателей рокеров лучше, конечно, по-русски. Мало кто у нас образованные люди в этом плане. Так, скажи, пожалуйста, Саш, вопрос такого плана. Если, допустим, ну вот начнется у вас карьеры музыкальные. Не если, а дай бог, чтобы она началась. Плотные графики, гастроли. Как ты думаешь, ваша группа вот в том составе, в котором вы сейчас играете, «Медные трубы» переживет?
1: Я думаю, да.
2: Ну, я имею в виду, я опять же намекаю сейчас на барабанщика, понимаешь, когда деньги пойдут, не будет ли ссоры?
0: Слушай, я так чувствую, сейчас барабанщик из Твери выйдет в Воронеж, найдет твою квартиру на втором или на третьем, я не помню.
1: Чем там больше таких разговоров, мне кажется, тем ближе будет к ссоре.
0: Да, да, да. И просто, Костик, ты станешь инициатором вот этой вот разлада в группе.
2: Нет, я ни в коем случае этим становиться не хочу. Но ты вот, в принципе, сейчас коллектив у вас сложен прям хорошо, плотно, как кирпич к кирпичку, да?
1: Ну, в принципе, да.
2: Не, ну я же не говорю про то, что на любой репетиции, в любой группе случаются какие-то между собой там перепалки. Я беру основное время совместного препровождения. Когда все это делается, когда все это творится, там самое главное — тишь и гладь. Я середину беру. Как у нас, понимаешь, у нас учителя в Москве получают 40, там, грубо говоря, в Твери 10, а в среднем на России 25. Вот, такая... Про эту же ситуацию. То есть, в принципе, вы готовы к огню, воде и медным трубам?
1: Ну, я думаю, что да, и мы готовимся.
2: А, это правильно, правильно. Нужно быть морально готов. А есть уже альбом у вас какой-либо? Или готовится?
1: Ну, готовится. Просто как бы идет накопление материала, потому что его много, и мы просто, если честно, не успеваем даже. Ребята не справляются с такой нагрузкой. То есть, как правило, параллельно они делают две вещи одновременно.
0: Не успеваете куда? Вот вопрос сразу такой.
1: Не успеваем как бы записывать материал.
0: Просто обычно идет там подготовка к какому-то концерту, там сет нарабатывается, там 40-50 минут, час.
1: Ну, это, наверное, будет, когда будет какой-то концерт. Пока ничего этого нет.
2: Да это все дело времени.
0: У вас все задатки есть, я думаю, будут звать. Да.
2: И, кстати, хочу сказать по поводу сведения вашей музыки. Весьма, учитывая то, что человек в этом вопросе абсолютно неопытный, мне кажется, очень и очень даже здорово. Вот. Дай бог ему расти дальше и развиваться в этом плане. Какая у нас дальше песня?
0: «Дороги пустоты».
2: О смерти.
1: Мне кажется, это больше об какой-то человеческом одиночестве и, может быть, где-то в чем-то, каких-то попытках найти именно своего спутника в этом мире. То есть выбрать одного единственного человека, с которым дальше идти по дорогам пустоты.
2: Ну что, друзья, группа хорошая, песни глубокие, давайте слушать.

0: Вот же она. Вспомнил я теперь эту песню. Вот, и я теперь тебе на полном серьезе говорю, что зря ты переживал. Все вполне, вполне. Кто у вас аранжировки придумывает?
1: Мы все.
0: Все вместе, да, то есть это вот коллективный разум.
1: Ну, просто каждый работает непосредственно по своей специальности. У меня ритм гитара и как бы текста. Ну, если это не текста Олега, потому что мы как бы еще текста его использовали и планируем в дальнейшем использовать. А остальные работают уже на своих инструментах.
0: Ну, на самом деле, вот общая картинка получается вполне себе замечательная. Так что вообще не парьтесь и смело, вот, смело можете уезжать куда-то.
2: Да, я только хотел продолжение развернуть. Ко мне, во-первых, вернулась птичка. Вот, будет у меня жаркое скоро. Я что хотел добавить? Я говорю, от песни к песне, в принципе, Саша, это приятное ощущение на душе, никакого лишнего, вот то, что заполняет мозги, все. Да, пускай по стандартам, но по хорошим стандартам, действительно стоящим. Я думаю, что если вам полуторачасовую программку своей песни написано накидать, то это вполне достойно того, чтобы... Да не про... Вообще с таким грех материалом сидеть на жопе ровно, обязательно обзвонить. Тем более в Твери я знаю достаточно много роковых групп, очень много. Вот, наверняка среди них у тебя есть друзья, с которыми нужно просто закорешиться, предложить свою там на разогреве, либо там где-то в клубе один раз, пару раз бесплатно лобануть, чтобы вас заметили, а дальше все пойдет, это я 100% вот уверен. Это на полном серьезе тоже, без всяких подоплек, мы обычно ржем в эфире много, но это на полном серьезе. Давай.
1: Нет, ну мы как бы от этого не отстраняемся, просто у нас есть такая, как, не знаю, сейчас мысль подкопить материалы именно такого по драйвовее, то есть поактивнее, потому что, но люди, пришедшие на концерт, не зная заранее, какой продукт они там получат, просто могут заскучать, тосковать под эти песни, в принципе, можно и выспаться, успеть. Надо что-то подрайвовее, и тогда уже, да, так, в принципе, предложения были неоднократно, и все упирается в материал, именно в то, что его нужно сначала записать, не знаю, как-то маленько обыграть, отыграть. И потом, да, конечно, все это будет. Я надеюсь, по крайней мере.
2: Не, ну прослушав общий материал, у вас сейчас, я вот вижу для себя единую целую полосу. То есть она ни влево, ни вправо. Она идет вот ровная дорога, такая прямая линия, в которой все сбалансировано. Главное, чтобы просто когда вы будете искать новые дровые вещи, это не сбило вас с вашей полосы. Потому что я, например, на таком концерте бы не скучал, я бы слушал. Вот я себя представляю, когда люди на сцене, тем более если хороший звук поставлен, я себя скучающим не представляю. Я представляю человеком, которому интересно действительно слушать. Они, тем более у вас ни в одной, не за тебя, без тебя, там, а-ля молодой Стас Михайлов, а действительно разноплановые песни, несущие информацию. Действительно несущие информацию, что в наше время достаточно большая редкость. Вот. Поэтому продолжайте, я вам желаю большого успеха.
1: Спасибо.
2: Сухер, ты ушел курить, я так понял. Я продолжаю вопрос.
0: Я тут, я просто как бы сижу, слушаю, как вы общаетесь, радуюсь.
2: У
0: меня вода льется с крыши, то есть тут благодатно. Я сижу, балдею, дышу майским дождем.
2: Саш, ну а вы уже куда-то какие-то фестивали отсылали композиции свои?
1: На фестивале нет. Мы пытались работать с нашим радио в формате наше 2.0. Но как бы не получилось.
2: Ну ничего, с первого раза не познаешь, но стучаться во все двери, как говорят.
1: Ну да.
2: Вот, я думаю, что на фестивале мы обязательно нужно отсылать заявки на любые, которые потом будут. Ну, по крайней мере, хотя бы, чтобы первое время поближе к вам. Тем более, ты говоришь, нашествие там рядом у вас проводится. И на нашествие, и вообще небольшие фестивали. Хотя, вон, ребята есть и на Крымфест. Просто побольше отсылайте заявок, обязательно вас заменят. Небольшие фестивали. Хотя, вон, ребята есть и на Крымфест. Просто побольше отсылайте заявок, обязательно вас заменят.
0: Как вариант, на нашествие просто за...

0: Ранцев.
1: И бегать вокруг фестиваля, да, и пусть они вас догоняют.
2: С ними-то далеко точно не убежишь.
0: Да ой, ты знаешь, сейчас в последнее время такие охранники, что они сами с тобой бегать особо не будут.
2: Ну, там ОМОН, обычно ОМОН там. Внутренние войска. Насколько я помню, я был один раз еще в Раменском, когда проводилось. То есть там половина как бы вроде обычных людей, половина милиции на тот момент еще. Что сразу бросилось в глаза. Ну, в принципе, наверное, это правильно, что на таких крупномасштабных фестивалях правопорядок должен, не знаю, быть на высочайшем уровне.
1: Сань, слушай, ну а где хотелось бы самому вот поиграть? Есть какая-то мечта, желание там, я не знаю?
2: В Питере.
1: В Питере где?
2: Неважно где, в любом клубе питерском, потому что я сейчас слушаю в основном только вот питерские команды, по большей части андеграунд, и в принципе я считаю, что вся вот эта питерская музыкальная культура, она сейчас идет впереди вообще всей России, и там уровень совершенно другой, там уровень именно европейский.
0: Ну, главная задача поставлена, осталось ее только догнать. Эту задачу обязательно созвониться с клубами, с различными хорошими, которые не скупятся на приглашение, которые в состоянии даже в моменты кризиса пригласить хороший коллектив. Скажи мне еще вот такой вопрос. Далее, вот вы когда начали, сформировались, в каком феврале, какого года?
2: Прошлого года, 2015.
0: То есть вы чуть больше года существуете?
2: Да.
0: А вообще свои вот песни ты пишешь уже давно, или это тоже вместе с коллективом образовалось?
2: Нет, очень-очень давно, это еще со школы, когда я освоил гитару и начинал просто что-то там такое примитивное на 2-3 аккордах, блатных, да, так называемых. Сейчас я от этого отошел, я уже давно на них не играю, я использую...
1: Ты выучил еще 4 аккорда.
2: Ну да.
1: Барышки появились.
0: А в коллективе кто чем вообще занимается в мирской жизни?
2: Ну, люди также работают. Музыка не кормит, так скажем.
0: Это да.
2: Работают кто где, ну, я не знаю. Я, наверное, не буду говорить, мало ли. Я могу сказать, где я работаю, а за остальных ребят, пожалуй, я воздержусь.
1: Вот это уже интересно, прям уже даже интригует. То есть ребята... Он боится про них говорить. Что-то серьезное.
2: Нет, я не то, что боюсь, я это просто...
0: уважение к участникам коллектива, Захар.
2: Не зачем считаю...
0: за них разглашать информацию?
2: Да, не считаю нужным вот такую личную информацию за чужих людей говорить. В принципе, место работы, мне кажется, это личная какая-то информация. Жизненная.
0: Ну ладно, а твое место? Как ты устроился вне музыки?
2: Вне музыки я работаю на производстве. На заводе, да, если так сказать, по-старому.
0: Нехило. То есть сейчас, в принципе, завод начинает... Ну, да, тут у нас по новым программам завод достаточно хорошо процветает. Некоторые. Особенно, если это оборонная промышленность. Ладно, вернемся все-таки мы к музыке. А вообще в коллективе музыканты профессиональные есть, кто учился музыке?
2: Я не знаю.
0: А зачем?
2: Я... Послезавтра обязательно задам им этот вопрос. Я, кстати, до этого даже не спрашивал у них и не задумывался над этим. Видимо, потому что у меня у самого нет музыкального образования.
0: Не, просто знаешь, в таких случаях можно спереть на одного человека, который с музыкальным образованием. Пускай он, если что-то интересное захотелось придумать, пускай пиликает, либо ноты расписывает, когда нужно будет что-то сделать, такой глобальный проект какой-нибудь. Но это я в качестве своего коллектива пример, где там еще и дудки есть. Когда на балду некоторые играть не хотят сами, хоть ноты писать.
1: Я понял, что ты начинаешь учить ноты, когда у тебя появляются замещающие люди. То есть бывает момент, когда, допустим, вся группа не может выехать на фест играть. Допустим, там у басиста командировка в Магадан. Вот, и надо брать срочно какого-то басиста с какой-то другой группы. Вот тогда приходится учить ноты, потому что ему надо расписать всю партию. Так что... Я думаю, скоро ты, Сашка, ноты выучишь. Вот, потому что, судя по материалу, выступления у вас будут и будут часто. Вот, а люди могут не всегда. Поэтому, как бы, начинаю уже задумываться об этом. То есть кого-то надо припахивать, расписывать партию.
0: Слушай, ну еще раз подтверждаю то, что люди нас слушают, людям интересно. Давай мы не будем лишний раз разговорами забивать эфир. Что у нас следующая песня?
1: «Раненые птицы».

0: Раненая пицца, Саш, будешь что-то говорить или послушай?
1: Да, что говорить-то?
2: Птица раненая. Птица раненая, что про нее говорить? Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21.45 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня у нас в гостях группа «Мои океаны» и Саня. Саня, вокалист и лидер группы, отдувается за всю группу. А, кстати, что ребята-то не позвал с собой?
1: Ну,
0: отдувались бы все вместе.
1: Все работают. Лентяи. Не хотят. Вот понимаешь, вот это вот и говорит о том, что человек, Саша, готов 60 километров проехать, чтобы порепетировать, а люди не хотят в эфир попасть.
2: Да нет, я думаю, причина не в этом, просто там все люди семейные, и им, наверное, вечером в четверг как бы не очень удобно этим заниматься.
1: Я знаю, что я все-таки хотел поговорить, ты говоришь, что-то драйвовее хотите придумать. Я вот слушаю от песни к песне, ты знаешь... Ну, у меня такое ощущение, что если вы начнете делать что-то драйвое, вы просто начнете ломать сами себя. Это мое вот мнение. У вас, вот я как минимум 50% ваших песен, 100% себе в плейлист возьму, с которой я смогу ездить в машине, слушаю там на долгие расстояния, так просто по городу. Есть категории групп, которые вот я беру себе песни в плейлист, а которые не напрягают. Вот ваши песни, например, не напрягают абсолютно, и они не глупые и не идиотские. Я поэтому говорю, спрашиваю, стоит ли что-то делать побыстрее, подинамичнее, может быть. Но если драйвовее там пытаться как бы звуком форсировать, я думаю, может быть, ну, может быть, не стоит. Может быть, оставить группу действительно в этом стиле, в хорошем, пускай, да, не быстром, но таком задумчивом, приятном. Знаешь, как-то, как правильно, в транс входящем, можно сказать.
2: Да, я бы не сказал, что стиль очень сильно поменяется. Скорее всего, будет что-то типа этого. Но, может быть, да, в плане ритмики какой-то что-то будет поинтереснее, побыстрее.
1: Да, вам нужно просто барабанщика напрячь. Блин, ну, почему он сидит?
0: Купите ему кардан.
2: Они делают то, что как бы я им привожу. То есть здесь нужно меня напрягать.
1: Ну, они люди семейные, зачем лишний раз напрягаться? За них напрягаются уже дома. В хорошем смысле этого слова. Саш, а что ты предполагаешь, вот создавая быструю мелодию? Ведь в быстрой песне, то, вернее, в быстрой динамике тоже смысл текста должен меняться немного, на мой взгляд. Ну. В вашем стиле, в котором вы играете, ты знаешь, я так думаю, что ваши быстрые песни, это будет как-то дорогу байкеров.
2: Не-не, будет нормально, потому что они уже есть как бы в черновиках таких, в акустических, как я это называю. И, в принципе... Практически то же самое, только уже как бы более ритмичнее.
1: Ну, вы, в принципе, существуете, это можно сказать, не так давно. Я знаю малое количество групп, которые существуют год и при этом уже становятся популярными. Я думаю, что ваш материал, если он на данном этапе такой, то в дальнейшем любая группа, которая остается вместе и продолжает работу, она растет, волей-неволей растет. И я думаю, что ваш материал будет в очень хорошем плане. Возможно, даже следующий ваш материал как раз и будет второй там альбом, и будет уже и драйвовее, и гораздо заметнее для вас самих, рост пойдет намного быстрее.
2: Ну так и предполагаем сделать.
1: Да, это правильно. А какие-то инструменты не думали добавлять? Или вас, в принципе, пока вас все устраивает?
2: Ну, басист активно настаивает на включение в музыку каких-то клавишных, но пока как-то я, наверное, воздержусь от этого. Хотя, в принципе, здесь нужно смотреть непосредственно по какой-то определенной композиции. То есть там будет понятно, когда напрашивается какой-то вот просто инструмент сам по себе.
1: Слушай, ну вот в последней песне, вот сейчас, которая звучала, припев лети, я вот думаю, последняя песня клавишник, это было бы просто лишнее, настолько грамотно расписана аранжировка, что лишние аккорды там просто-напросто забили бы всю музыку, и она была бы не нужна. Единственное, что, на мой взгляд, вот у меня бы вот такой, знаешь, в отдых, когда бы я мог взглянуть в чистое голубое небо, закурив сигаретку и подергивая виски, мне бы не хватило там, может быть, какой-то, знаешь, а-ля что-то блок флейты такой на тупой проигрыш, остановка всех, знаешь, рычащих звуков, и оставляя только ритм гитары в акустическом исполнении. И вот такой проигрыш небольшой с чистым духовым звуком. Именно флейты, там, либо блок флейты. Вот мне бы вот это прям казалось бы, просто, знаешь, это прям все оргазм. А так в остальном музыка целиком полностью добавляет одно другое. Я думаю, там вставлять нечего пока что.
2: Ну да, ну просто был как бы вариант, то есть сделать именно из этой песни какую-то чисто непосредственно под клавиши только под одну, ну так, версию. Ну, пока что-то не до этого. Может быть, когда материала нового станет поменьше.
1: Не, ну что говорить, клавиши у вас, конечно, раз Б. Это однозначно, потому что на те солежники, где у вас постоянно, допустим, участвует гитара, клавиши могут любой звук воспроизвести, в принципе. И будет, конечно, в плане солежников намного радужнее вся музыка звучать. Но так в целом, пока что, я думаю, если ты говоришь, что все это в основном только заготовки такие к вашему дальнейшему будущему, я думаю, пока поэкспериментировать можно, но серьезно вдаваться, это сейчас лишняя нагрузка на ваши головы.
2: Ну да, как бы я все-таки придерживаюсь мнения, что лучшая песня, она еще не написана.
1: Правильно, лучше маленький самолетик, но свой.
2: Ну да.
1: Какая у нас дальше песня, Захар?
0: Поколение ноль. Поколение ноль.
1: Это, я так понимаю, про родившихся в 2000-х.
0: Смотрите, вот у нас, грубо говоря, осталось 9 минуток. Саша, вот смотри, у нас осталось 9 минут и 3 песни. Вот, может, ты какую-то хотел бы... Прямо чтобы обязательно прозвучало. У нас осталось время, любовь и поколение ноль. Как бы вот две песенки мы еще успеваем.
1: Слушай, я предлагаю, давай время мы оставим на самую крайнюю. Вот, а вот из этих поколение ноль и какой там еще?
0: Я любовь.
1: Я любовь выбрать. Я любовь?
2: Нет, я думаю поколение ноль.
1: Поколение ноль, и после этого время, поскольку оно пользуется достаточно большим спросом на информационном радио, я думаю, многие будут сейчас очень рады его услышать в эфире. Мы время оставим на... окончание, а сейчас поколение ноль. Я так, я говорю, еще раз спрашиваю, это, наверное, о жителях нашей необъятной родины всего мира, родившихся в нулевых?
2: Ну, возможно, и об этом. Там не все так просто. Это, опять-таки, кстати, текст Олега Буквина, как я теперь понял. Вот именно Буквин. Этого человека, которого я называю мастер.
1: Сенсей буквально, да. Вот, ну что, давайте слушать поколение ноль и далее еще немножко по...

0: шикарная вот эта вот концовочка получилась. Прям да. Замечательно. Вот, ну что? Что у нас, грубо говоря, осталось 3 минутки, 3-4. Давай, Саня, наверное, нажелай всем всего. Главное вам. Чего вот хотелось бы нажелать своей группе?
1: Ну, не знаю. Я думаю, ничего не буду желать, потому что мы все, в принципе, постараемся сделать. А так можно сгладить.
0: То есть ты, как это называется, суеверный человек?
1: Ну, не без этого.
2: Ну, тогда я пожелаю. Саш, я от всего сердца желаю, помимо того, что вы сейчас, чем вы сейчас занимаетесь, развитием собственного творчества, обязательно, не желаю, а рекомендую, вернее, в ближайшее время найти человека, поискать в голове среди своих знакомых и общих знакомых, который самый юркий, любит звонить, любит разговаривать, и у него это хорошо получается, который будет заниматься вашими выступлениями, потому что материал сильный, и этому человеку еще будет перепадать из того, что он делает, практически ни хрена не будет, кроме как болтать языком. Я рекомендую насчет этого очень сильно задуматься, потому что это вам просто необходимо, иначе вы, возможно, можете просто, не добиваясь каких-то там нужных выступлений, перегореть сами душой, а этого очень бы не хотелось лично мне по отношению к вашей группе. Вот этого я вам рекомендую сделать.
1: Спасибо, учтем.
0: Вот, ну и от меня пожелание: везде рассылайте заявки, где только можно. Вот прям садись, набирай в гугле, подать заявку на фестиваль, и вот везде, везде, везде, везде обязательно рассылай, потому что как бы, ну, я думаю, у вас будущее есть.
2: Да, что греха таить, это материал, с которым работать захотят очень многие. Главное, чтобы вы сами не стояли в сторонке, пока ваш материал будут грызть на куски. Вы должны тоже зубы потихоньку, клыки отращивать и знать заранее, за что вы будете бороться. Это вам по отношению к тем людям, которые захотят вас задешево купить и подороже продать. Вот про что я говорю. А такие люди найдутся, я уверен. Ребята, давай, в общем, пожелай всем радиослушателям, Саш, что-нибудь хорошее.
1: Ну, что пожелать? Слушайте хорошую, правильную музыку побольше. Встречайтесь, влюбляйтесь, размножайтесь и несите в этот мир как можно больше добра, чтобы он стал немного привлекательнее, чем он есть сейчас. Все, наверное.
2: Отлично. В завершение, Зухер, у нас композиция «Время», которая очень сильно понравилась слушателям информатного,
0: да,
2: радио.
0: Самое большое количество скачиваний. Давайте я еще анонсик сделаю. На будущее. В субботу у нас в гостях будет Нуки, солистка группы «Слот», на живой студии в 12:30. Обязательно подтягивайтесь. Уже тема заведена в эфирном чате, то есть там можно уже оставлять какие-то пожелания для Дашки, какие-то вопросы. Обязательно все это зачитаем. Будем разыгрывать билеты на концерт. Ну, как бы какие-то ништяки будут, поэтому давайте создавать движуху. Не болейте, любите друг друга. Вот, Сань, тебе спасибо за эфир.
1: Вам спасибо.
0: Вот, запись эфира, ну, где-нибудь там через полчасика уже появится в эфирном чате. То есть можно будет скачать, кто пропустил, послушать заново. Все, заканчиваем знакомство с группой композиции «Время», после которой включится ли другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. До свидания.
2: Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone-X, костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Но так будет поживее.
2: Угу.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Они сыты и согреты, они научены, их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело.

чтоб как можно больше судеб сломать и изуродовать. Имеются особые лагеря для жен изменников, родины, детей врагов народа, начиная с 12 лет. Мы также посылаем

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем? Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, да только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круг,

не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

на земле. И еще не то, что пьяный, но на веселе. Зимний вечер опостылил, высушил до дна. Снег стреляет холостыми по стеклу окна. Кто-то выключил рубильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо, выдыхаю.

начал бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. В полушаге до рассвета на пределе чувств я вдыхаю тьму, как небо.

Как писать, не видя строк? Как играть, не зная нот? В темноте практически, блюз без электричества. Или

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытание времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Всего рабочего класса, всего сообщества, появились единственные границы в этом мире.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood, королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект «Дивер», «My Way» называется трек. Поехали!

Вот выходит на прогулку из подъезда номер 5. Человек слегка нетрезвый, даже не скажу, как звать. А в общем, нам это не важно, а ну, прохожий, прохожий, да пусть гуляет, нам не страшно, был бы человек хороший. Най-на-на-най-най-най-най-най-най. А был бы человек хороший. Най-на-на-най-най-най-най-най-най. А был бы человек хороший. Одинокая девчонка, трасса М4 Дон. Незаметная юбчонка, полушубочек мутон. Мы не думаем о том, что неспроста стоит в порошек.

А ну, соседи, ну и что же? Ты же человек хороший. Най-най-най-най-най-най-най-най. Ты же человек.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Неформа.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав, Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

0: и видеть свет.
1: Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет.

едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

снится. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чего это там они топают там? Ритм энд блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок – качаться, а ролл – перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. Из 12 апреля 54 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Она ступила на трап, сознанием дела безупречный вид. В глазу не соринки, а на устах вопрос:
1: ну где вы, мужчинки?
0: Забрось

0: ей хотелось лето, а он ей начал совсем не об этом. Как надеть жилет и куда текаем, она сказала:
1: «Стоп! Плавали, знаем».

0: немного надежды. Она себе твердит:
1: ведь было же прежде.
0: По радио песня, поет она вески, а в голове мысль:
1: похоже, что не с кем.

0: чудо. Ничто не возьмется просто так, ниоткуда. Она говорит себе:
1: да мы понимаем, бывает и такое. Плавали, знаем.
0: Я бы мог ей объяснить, что плывет и не тонет, но это ее вряд ли чем-то затронет. Ведь мысли ее в другое уводят, а моряки не плавают, моряки ходят.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно, так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

синхронного дыхания, мерного сердцебиения хор. Ветер форточки открытый, мелет абсолютно полный вздох. Спасибо, что ты есть.

открыл паука интернета. Проснувшись во вторник поутру, и чтобы увидеть луч света, набрал адрес солнце.ру.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

каким его знаю, без страха, без боли, без слез. Оставьте мне город, где птичью стаю спугнет голос мартовских гроз. Забудьте о будущем, мне все, что было.

я с ним по друзьям пробегусь. Пустите меня.

гонять прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет, можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно, сентябрь слушать,

пьем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».